С утра раннего на работу спешит, устала от жизни, в мечту больше не верит. Некогда горячая, теперь холодная душа, ее нежная рука стала сильная.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, оломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, нашим.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, Rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

Вернусь к тебе из-за зеркалья, сквозь дымку призрачных картин. Познать пытаюсь мироздание. Я здесь один, всегда один. Тюрьма без стен, замков, решеток. Мир перевернутый вверх дном. И слов больных коварный шепот. И гиблых песен тяжкий стон. Застывший миг, ты так ужасен, что взгляд невольно отвожу. Ты кровью жизни сочно красен. Видение прочь я провожу. Из-за зеркалья выход спрятан. Он в лабиринтах черных скал. На неоткрытых белых пятнах. На чувствах, что я потерял. Я рвусь к тебе из-за зеркалья. Мой труден путь, но я прорвусь. Пусть не познаю мироздание, но лишь к тебе.

разных дум, сплетенье пол.

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

есть любовь. Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов. Выйду я на улицу и куплю цветов. Просто так цветов.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали! Поехали!

кресла? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, привет, приветище всем. 21.00 на моих зеленых системных, очередной четверг. И, собственно, пропущены у нас две программы. Пропущена у нас бомбардировка, пропущен миксер. Вот, самое страшное, что все вчера готовились, и я вот всегда всем говорю же, друзья, причем, ладно бы, знаете, кто новенький, а то ведь старенькие, все тут приготовились, понимаешь, столы накрыли, всегда всем говорю, ставьте колокольчик у нас в группе Неформатное радио во ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех событий. Тут вот пишет Родик, что мы переезжали. Нет, мы не переезжали. Мы обновляли железо, скажем так. На наших серверах выработали ресурс жесткие диски. Они начали сбоить. Вот, и надо было их поменять. А это очень длительный процесс. Потому что поменять это 10 секунд. А вот синхронизировать все данные, ну, сами представляете, у нас огромный портал. Там очень много всего. Короче, заняло это целых 4 дня. Но сегодня мы успели. Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Сегодня у нас очередной третий отбор на фестиваль Revolution. Привет, Стрела Морфея, привет, Витос, привет, Гиперболоид. Сегодня она прям пораньше пришла, не хочет ставить жирную точку. Маринка, здравствуй, Дениска, приветище тебе. Кто там у нас еще присутствует? Димка, не знаю, то ли есть, то ли нет, но вроде как есть. Вот, Яха, здорово. Вот, с кем не поздоровался, поздороваюсь в течение программы, не обижайтесь, ну просто лень листать вверх чат. Итак, давайте для новеньких расскажу, что сегодня будет происходить. Сегодня мы будем отслушивать 9 треков, у нас будет 9 групп. Уже на сайте Неформатного радио есть голосовалка. Только в течение эфира работает голосовалка. Вот как закончится эфир, мы объявим, кто у нас победил, и три группы пролетают в финальное голосование на главную битву за участие в фестивале. Итак, что мы? 6 групп мы уже отобрали, молодцы. Прошлый четверг у нас было прям мясо. Кроты, хомяки, прям мне припомнили. А сегодня, я так подозреваю, будет у нас всего помаленьку. Вот, и тем не менее. Так, что еще же надо? А, надо же сказать, как мы общаемся. Да, это для новеньких, потому что сегодня много будет новеньких. Во-первых, у нас есть группа Неформатное радио во ВКонтакте. Заходите туда, находите, там тема заведена для эфира. Прямо она так и написана. Revolution Фестиваль 3. Вот, можно общаться в комментариях там. У нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Ну и, конечно же, давно уже я всех приучил, переселил. Завели мы себе эфирный чат в Дискорде, потому что он не тупит. Там можно общаться полноценно, нормально, и не надо постоянно обновлять страничку. Поэтому приветствуется все-таки Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме. А во-вторых, у нас в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». На нее можно тыкнуть, и там, собственно, все инструкции даны. Вот, не забывайте подписываться на нашу группу, ставить колокольчик, потому что ссылочки на записи эфиров, на голосовалки, все это появляется у нас в группе. И мы спамом не занимаемся, поэтому не пугайтесь, будете получать только основные важные новости. Причем вот наши друзья, которые с нами уже давно, много лет, которые по средам привыкли с Зухером бухать, они вчера все приготовились, хотя в понедельник я всем сказал, что жопа, друзья, жопа, мы сервера ставим на заморозку. Вот, ладно, давайте двигаться. Итак, первая группа у нас сегодня в списке — это Five Monkeys. «Дитя киберпанка» называется трек. Город Москва. Ой, Ванька мне сегодня написал, смотрите, какой... Ванька, спасибо тебе большое. Я заебался ломать язык, потому что у меня вообще беда с произношением иностранных слов. Вот, и Ванька мне сегодня транскрипцию написал. Спасибо тебе, Ваня, огромное. Итак, читаю сопроводиловку. Five Monkeys, город Москва, рок-группа играющая в жанре альтернативный рок, образованная в 2012 году. В 2014 году участники группы решили временно приостановить совместную деятельность. Ну и, видимо, в 20-м решили начать. Итак, ставим, слушаем, поехали. Вы не забывайте голосовать. Ссылочки на голосование уже лежат у нас в группе во ВКонтакте. И буду периодически кидать в чат в Дискорд. Поехали, ставим, слушаем. Five Monkeys, Москва. Трек называется «Дитя киберпанка». Поперли.

А итак, друзья, отзвучали у нас московские обезьяны, 5 обезьян. Я не помню, да, манки это обезьяна, а эйпс это мартышки, насколько я помню так. Вот, то есть, ну, судя по голосу, я бы не сказал, что это такие сильно антропоидные обезьяны. Скорее, наверное, больше похожи на веселых шимпанзе. Так, что там нам народ пишет? Кстати, да, друзья, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется, потому что люди, услышавшие вас впервые, возможно, им понравится ваше творчество, они захотят вступить в вашу группу, ознакомиться поближе с вашим творчеством, дайте им этот шанс. Вот. И чего? Все, я потерялся. Я мысль потерял. Так, Витос пишет, вроде ничего, потянет. Стрела Морфея пишет, женский вокал, пожалуй, украшает песню, но не разобрали слова в припеве. А в куплете более читабельно, хорошее в меру драйвовое, с плотной аранжировкой начала передачи. Вот, Яшка пишет наоборот, эйп это человекообразное. Разве? А мне почему-то казалось, что эйп это мартышки, а манкис это вот обезьянки. Так, СС пишет, да, подача мощная. Родик мне скинул картинку, он думает, я сейчас тут смогу увидеть что-то в этом мелком шрифте. История песни «Канагон по полю танки». Что это? Что это, Родик? Ты сегодня что-то не то выпил. Так, была бы мысль, была бы потеря. Да, тут я с тобой соглашусь. Голова моя пуста. Стрела Морфея спрашивает, где основной рабочий инструмент. Саня, Светка, смотрите в правом нижнем углу фотографии моего рабочего стола, которую я кинул в Дискорд-чат. Вот там стоят прям два инструмента под синим фонариком, который выключен. Вот, и эти два инструмента сейчас, к сожалению, наполнить нечем. У меня, кстати, готова яблоковая водка. Сейчас я Коляновне попрошу наполнить мне, как это называется, графинчик. Вот, если она соизволит, то я, может, с вами даже и бабахну сегодня. А если нет, то придется мне сидеть на сухую. Так, спросить хотел у Зухеровны. А Зухеровна, все, она с того эфира больше не отсвечивает. Как бы все. Обиделась девка. Вадим, здравствуй. Здравствуй, Вадим. Так, Дениска пишет, буду всех слушать и молчать, и за кого отдам голос, только знать будет ветер и Ванга. Ванга уже ничего знать не будет. Она знала тогда, за кого ты проголосуешь сегодня, а сейчас уже ей по барабану все эти притурбации. Вот, ну а мы едем дальше. Далее у нас группа PRSM. PRSM, так, сейчас мы их найдем, где они тут. PRSM, город Москва. Написано про них следующее: две гитары, ударные, бас, три микрофона и неудержимая энергия огненных боевиков. Это Porch, это Космос, это PRSM. Ну, давайте послушаем, ё-моё. Итак, PRSM, город Москва, Take It называется трек. Поехали.

Итак, друзья, 21.16 на моих зеленых системных. Написал я своей любимой во ВКонтакт в личку. Вот так вот мы с женой общаемся, да. Игра, не соизволит ли многоуважаемый джин нацедить мне яблоковки в графинчик? Но пока еще не прочитано. Видимо, Коляновне не до меня. Сейчас с моим бухлом. Только что мы тут отыграли, отслушали PRSM. Take It. Заявка была, конечно, в предисловии. Прям это космос, это неудержимая энергия. Ребят, вот, во-первых, вам ни к чему петь на английском, потому что, скажем так, на ту аудиторию вам работать рано. Вяленько спели, вяленько, прям вот. Я ожидал, сейчас будет что-то прям ух, а получилось как всегда. Вот, но, в принципе, такая начинающая, хорошо начинающая группа, молодцы, не бросайте этого дела, но работать есть над чем. В принципе, если начинать сейчас перечислять ошибки, можно заниматься этим весь эфир. Так, вот Яха пишет, как с женой общаться так ВКонтакте, а как нас так в Дискорд загнал. Ну, Яков Николаевич, потому что жена моя Дискордом не пользуется, понимаешь, приходится ей писать. Тут же я от нее зависимый, а не она от меня. А так как я должен прям унизиться в прискорбной просьбе, я должен унизиться в прискорбной просьбе, упасть на левое колено, плюнуть через плечо два раза и сказать: о, любимая, принеси мне бухнуть. Вот, а иначе нет, поэтому только так, только на ее поводу. Так, Яшка пишет, Белозерский Offspring отзвучал. Так, СС пишет, эти ребята на Offspring похожи. Начало Starting at Sun бодро, но, честно, мне русский, английский никогда не вкатывал. Да, да, вот, я как раз на эту же тему, потому что, ну, когда Face'ом Uptable, наверное, даже я лучше бы спел. Являясь абсолютным кретином в иностранных языках, мне кажется, у меня было бы акцента меньше. Так, что-то... Так, Витос пишет, как-то не очень не оправдали заявленного, уныло спета. Скайталист пришел, всем привет, пишет, всем крутого вечера, спасибо и тебе, человек, только просьба, добавь, пожалуйста, к своему нику имя. Я не люблю по кличкам с людьми общаться, потому что это прям вот как-то совсем, совсем не люблю. Хочу знать, мальчик ты, девочка, и как тебя называть по-человечески. Так, пишут, тут в Белозерске все так поют. Ты знаешь, в Белозерске есть ребята, которые, скажем так, поют и не хуже Offspring. На самом деле, я сейчас без иронии говорю. Когда я там жил, а это было ту его кучу лет назад. Знаете, когда я оттуда уехал? Я оттуда уехал 20 лет назад. Вот. Там были нормальные музыканты, были многие, и некоторые до сих пор еще и звучат, и поют даже. Даже я их по телеку иной раз вижу. Вот, так что не надо. В вашем Череповце тоже ребят талантливых много, но они как-то втихарика зажались. Так, ладно. This is a table, вот пишет Стрела Морфея. Пишут они драйвово, но явно не носитель языка, над кембриджским произношением очень

стоит поработать. А без обид, ребята, это очень песню портит. Можно было проорать в припеве «Не могу я больше так» на русском, если. А так позитивная вещь. Вот. Скайталист пишет, мы тут всем составом группам Скайталист сидим. Ну хоть кто-нибудь, ну ладно, пусть будет группа Скайталист, хрен с вами. Вот, ну сами виноваты, у меня просто произношение ужасное, поэтому сидите, плюйтесь или плачьте, что вам там удобнее. Вот, ладно. Собственно, обсудили. Обсудили. Причем вот я смотрю, не Five Monkeys, ни по РСМ никто не появились у нас ни в эфирном чате во ВКонтакте, ни в эфирном чате в Дискорде. И как-то, видимо, не очень-то все, весь этот отбор и нужен. Давайте посмотрим, что у нас в голосовалке происходит. Так, на первом месте у нас Джек с оранжевыми кедами. А на втором месте двое в голове. Вот, кстати, вот это другие, Арти Бенд на третьем месте, Five Monkeys на четвертом. Вот, пока вот такая у нас списка лидеров. Списка. Остальных пока читать не буду. Ну, смысл какой? Они ниже третьего. У нас попадают в финальный отбор только первое, второе, третье место. Поэтому бьемся за них. Бьемся только пока идет эфир. Вот, смотрите, в конце эфира подведем итоги. Расставим точки над «ю» и, собственно, сделаем скриншот. Так, «Дети Советского Союза» у радиоприемника. Да, да, да. Дети Советского Союза. И дитя... Ладно, все, не буду, а то сейчас пошлость скажу. Это я сейчас пошлю. Поехали дальше. Дальше у нас РТ-бенд. Да, так, сейчас я найду. Мне же Ванька тут присылал транскрипции. РТ-бенд. Город Москва. Написано про них следующее. Команда, воспитанная на классическом хард-роке и хэви-метале, стремятся делать качественную мелодичную музыку, тем самым отдавая дань уважения динозаврам этого жанра. Вот, если сейчас будет очередная ария, но на английском языке, я пойду и застрелюсь. Итак, ставим, слушаем «Время огня», Арти Бенд, Москва, поехали.

Ой, ну прям вот с первых нот захотелось ребятам сказать, синхронизируйте хотя бы метрономы. Прям вот в самом начале я прям чувствую, барабанщик начал играть на своем метрономе, гитарист на своем, вокалист поглядел на эту хуйню, которую они творят, и тоже забыл, что хотел играть. Вот. Так, кстати, мне подоспела яблоковка, и я теперь с вами не на сухую, я могу, в принципе, свой рабочий инструмент достать и предъявить, собственно, предъявил уже в Дискорде. Сейчас буду пробовать. Ребята, это вот то, что я тогда, помните, вам говорил, что поставил, и вот оно уже созрело. Сейчас буду пробовать, еще не пробовал. Сахару положил поменьше, чтобы было поядрёней. Но запах, ребятушки, изумительный. Яблочки, понимаете, яблочки, желтенькая слеза. Вот, ладно, давайте мы сейчас все-таки разберемся с артибендом. Время огня, город Москва, отзвучали. Давайте будем читать комментарии. Витос пишет, все стреляться идем. Так, Маргарита Симоньян спрашивает, я ХРТ. Слушай, я не знаю ни про то, что ты говоришь, ни про то, что ты думаешь. Так, пишет Яшка, это охуенно, меня металл и так в ржач кидает, но тут человек так допивает, что мне в голову сразу приходит мимика Роуэна Аткинсона. Что это, тоже не знаю. Так, СС пишет, ничего себе пауэр. Ну, как смогли. Наш молдаванский друг пишет, неизлечимая тяжелая форма рока. Что-то вообще все мимо, только вокалист в своем ритме поет. Или микс такой корявый. Слушай, я так подозреваю, что это была лайв-запись. Вот, потому что, ну, если бы они писались бы где-то там в студии или без студии, или дома, ну, я думаю, по-любому в начале вот этой каши бы не получилось бы. Поэтому, скорее всего, это какой-то там лайв. Так, что там? Вокал ребята отдельно писали от фанеры явно. Да, причем не слушая фанеру вообще. Дипепала с клавишами от лорда. Родик пишет, как Степ, вполне годно. Или это серьезная работа? Слушай, я так подозреваю, это серьезная, потому что она же выставлена на конкурс, на участие в фестивале Revolution. Как бы вот я так подозреваю, да. Так, Стрела Морфея пишет, очень кашеобразное начало, не смогли разобрать слов сначала, не поняли, при чем тут панк, ну да ладно, а барабаны ясно. Чисто по вкусу мы не любители подобной музыки, арийская стилистика не в нашем вкусе, извините, не понравилось. Так, что там еще? И хрен пройдут, оставляя лишь скра, правильно ли услышал? Вот, не знаю. Так, темнота пишут мне. Роуэн Аткинсон, мистер Бин. Или ты этого не знаешь? Я не знаю, кто такой мистер Бин. Я не знаю, кто такой Роуэн Аткинсон. Яшка, и может, я и темнота, но, блять, у меня времени ни на что нету развиваться. Понимаешь, я весь погряз в неформатке и вот в этих вот корявых музыкантах, которые периодически попадают. Вот. Твою обложку сегодня 3 раза переделал. Понимаешь, Яшка, твоя обложка, она меня сегодня взбесила. И она у меня будет в розовой рамке. В розовой рамке будет твой, понимаешь, релиз. Вот этот вот кардинально долбожданный ебанутый квадросингл, да. Вот, ладно, перемещаемся дальше по списку. Дальше у нас, понимаешь, люди, которые сидят все у Дискорда. Все. И впятером тыкают в монитор, в кнопки. Вот, и, собственно, называются они скайталист. Да, я правильно прочитал, охренеть, Ванька вот мне написал транскрипцию. Так, написано про них следующее. Скайталист — это идеальный коктейль любого вечера. Мешают альтернатив рок, рэп-кор, немного хардкор, кучу рифов, дикие барабаны, электронику, мощный вокал и рэп. Получают отвязанную музыку от 4 друзей с ярым желанием поделиться своим творчеством с каждым. Я пока читал, я все не понял. Ладно. Но будем надеяться, что вот то, что заявлено, у вас получилось, господа скайталист. Ну, а я как читаю? Я читаю скотолист. Вот, я все, я же вас предупреждал.
Вот, но, тем не менее, скайталист, скайталист. Не, ну, кстати, у вас сейчас есть шанс переименоваться на скаталиста, потому что скаталист — это брутальнее. Понимаешь, это лист скотов. И вот, у меня налито. Слушаем скайталист. Трек называется «Призм» или «Прайзм». Я хер его знает, как это читается. Город Москва. Собственно, пишем, комментируем, слухаем. Я бахаю свою яблоковку, а вы мне, сука, завидуете.

А итак, другие подруги, 21:36 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Только что отзвучал у нас Каталист. Вот, кинули они, молодцы, ссылочку в Дискорд-чат на свою группу. Ребята, у вас плюс один, я к вам добавился. Вот, Герка, тебе прям вот желаю, я знаешь что, удушить. Вот, ну, когда ты удушишь первых трех своих жен, вот, а четвертую сбросишь с обрыва, придет к твоему вокалу такая некая суровость уже пожившего вида мужика и будет вообще охуенно. Ну, сейчас пока слышна молодость в голосе, слышна некая неопытность, но я думаю, это пройдет. Это все проходит с возрастом, к сожалению. Вот. Но, тем не менее, молодцы. По поводу сведения обсуждать сейчас не могу, потому что у меня абсолютно неподготовленное помещение, у меня тут эхо скачет, как ёб твою мать, поэтому не знаю, что сказать. У меня была каша, честно, но вот ребята пишут, что звучат хорошо. А, собственно, я верю тем, кто в Дискорде. Давайте сейчас мы прочитаем сперва, что у нас там уже народ наголосовал, а потом буду читать комментарии. Итак, двое в голове на первом месте. RT-Band на втором месте, Джек третье место, Five Monkeys, обезьяны у нас, дитя киберпанка на четвертом месте. Скаталист как-то прям 5 голосов, ну-ка давайте, блять, поднажали на вас, поднажали быстренько. Я уже двоих знаю, за кого буду голосовать. Я за Маринку однозначно буду голосовать, потому что она наша, она родная. Вот, за Скаталист галочку ставлю и в группу к вам уже вступил. У вас плюс один. Вот, добавляйтесь ко мне в другие и в группу к нам обязательно, чтобы не потеряться. Так, что там? Давайте будем читать уже комментарии. Будем читать уже комментарии, что там нам понаписали. Так, так, сейчас, я листаю. Трин-трин-трин-трин-трин-трин-трин. Так, тут уже у нас начался тут конкурс. Начался конкурс. Так, вот Яха пишет, так хорошо начали, оказалось, русского не знают. Ну, надеюсь, они справятся, потому что, ребят, ну нахрена вам петь на английском? У вас, смотрите, хороший вокал, хороший музон. Ребята играют, сводитесь хорошо, не знаю уж, на студии или сами, но относительно неплохо. Ну, пойте вы на русском, радуйте людей. Для кого? Для кого это иностранщина? Я не понимаю. Так, Родик пишет, снова на специальном непонятном языке поют, включил нецензурное выражение лица и сделал погромче. Музыка и вокал клевские. Так, Витос пишет, это даже неплохо, голос от меня. Так, что там, пусть Зухеру будет полезно. Да я все равно не знаю, что это за мужик дрочит на картинках. Кто это? Что это? Зачем это? Зачем мне эта ненужная информация? Так, у меня яблоковка, кстати, друзья, вот, я же попробовал, наконец-то, яблоковку, вот, теперь объявляю вам результаты своих проб, пока у меня в фаворите все-таки на сливах, на морожке, и яблоковка пока заняла третье место, но она, блядь, охуенно, это, знаете, вот пьешь... Такое ощущение, что ты ешь яблочный пирог такой хороший, домашний, вот, но от него по башке дает. Красота, я сахарку еще поменьше сунул, чтобы прям вот озвереть к концу эфира. Так, ладно, что там дальше читаем. Маринка пишет, мне трек нравится, перед голосованием еще послушала, сильно приятно слушать, нравится сведение, приличный вокал, если бы сама не была участником, отдала бы голос. Приятный вокал. Марина, а что тебе мешает? Ты смотри, ты при всех отдай голос Скаталинку. Отдай голос Скаталинку. Ты им отдаешь один голос, а их-то четыре. А они тебе в ответочку четыре галочки натыкают, и ты их побьешь, поешь в голосовалке и двинешься вверх. Я вот за вас обоих буду голосовать. Дальше еще послушаем, кто там еще будет. Так, что там, вот Скаталист пишет, у нас есть и русскоязычные треки, подписывайтесь на нас в ВК. Давайте, я уже там. Что там дальше? Крутой трек, Гиперболоид пишет, детство вспомнила. Вадим пишет, звучат пацаны хорошо. Стрела Морфея пишет, весьма интересно, бодро, современно, молодежно. А что за мода сейчас, большую часть песен на буржуйском? Вот, блин, жаль, что с языком траблы, знать бы, о чем поют. А так прям хорошо.
Так, что там? Деревянные игрушки, недостаток витаминов. Да ладно, ну что тебе тоже, ты вредничаешь-то? Так, какие там результаты? Результаты я зачитал. Что еще у нас тут пишут? Вот, Five Monkeys нарисовались, наконец-то у нас, понимаешь, в Дискорде, в чате. Привет вам, пять мохнатых существ. Девочка у вас поет хорошо, но со звуком надо поработать еще. Но в группу добавлюсь к вам, потому что я думаю, вы все-таки подрастете еще, у вас плюс один. Вот, и зазвучите интересно. Так, что там дальше у нас? Захар, сливовку попробуй. Так сливовку я тебе сказал, она самая вкусная пока. Вот у меня пока на первом месте сливовка, на втором морожка, и вот яблочки пока на третьем месте. Но вот они хороши. Еще я делал на красной смородине и на апельсинах. На апельсинах было вроде бы ничего, но, сука, мой организм реагирует на цитрусы, видимо, неудачно. Так, обезьяны здесь и раньше были. А чё вы молчали-то? мартышки? Так, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас двое в голове. По-русски названа группа, значит, поют тоже по-русски, но так хочется верить. Город Москва. Читаю сопроводиловку. Все попытки музыкального самоопределения для ребят неизбежно заканчиваются фразой «Короче, фигачим, что хотим» и называем это панк-рок. А группа в строю с 2012 года, хотя и перерывами. В настоящий момент двое в голове – это несколько человек, отличающиеся друг от друга инструментами, привычками и внешне. За плечами 4 энергичных альбома, выступления на фестивалях, ротация на радиостанциях, распад, воссоединение, смены составов и опять реюнион. Что такое реюнион? Я не знаю. От релиза к релизу группа, не теряя начальной энергетики, растет профессионально, заигрывает с инструментами, ой, и стилями. У меня яблоко в канаве, как это, рыгается. Сорян. Итак, двое в голове, Москва, трек называется «Осколки», поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте и ссылочки кидайте не только в Дискорд-чат, а дублируйте, пожалуйста, дублируйте во ВКонтакт в эфирную, понимаешь, тему. А то там одни мои одинокие голосовать тута. Вот, поехали.

Итак, другие подруги, я еще одну бабахнул, мне прям все хорошеет и хорошеет на глазах. А, кстати, хотел же попросить, друзья, сегодня слушайте, пожалуйста, мне интересно, что... Мне интересно, что будут ли сегодня опять у нас, будет ли у нас холодный водки пузырь вклиниваться периодически в эфир. Вот это мне интересно, потому что произошло две серьезных замены. Во-первых, у нас поменяли все винчестеры на серверах. Соответственно, нагрузка упала, потому что там из-за этого глюки были, могло из-за этого отваливаться. И плюс я заменил здесь у себя еще глобальный один глобальный роутер. Тоже, думаю, из-за него могли быть глюки. Вот, поэтому мне интересно, будет ли сегодня у нас холодный водки пузырь прорываться, ну или что-либо другое в эфир. Так, ладно, возвращаемся. Возвращаемся к двоим в голове. К двоим в голове. Почему в голове, почему всего лишь двое? Что, почему так мало? Вот я слышал, что там народу больше гораздо херачит. Так, что там у нас? Реюнион, воссоюзинение. Воссоюзинение. Все, понял я, что это такое. Комсомольская песня о любви в гамаке на лыжах. Ну, вот, честно скажу, меня... Бэк-вокал, вот что-то как-то у меня так там девочки, как-то они прям очень как-то неправильно это все спели. Как-то прям, вот так вот как-то, вот я не люблю таких интонаций в музыке, это, ну, неприятно слушается. И такое ощущение, что лайв-запись, я просто смотрю, ребят, смотрите, 4 энергичных альбома, выступления, ротации, распад, то есть такой у них прям вот, ну, Месилова идет по жизни с 12 года, уже 8 лет группе. И вот такую, ну, в таком качестве прислать, как это на радио, это на большое количество людей, это же не только интернет, это еще и FM-вышки. Дайте я сейчас, знаете, что хочу обновить статистику, что там у нас в онлайне, сколько народу. 16 776 в онлайне. В эфире там сколько-то там человек сидит, много тысяч, десятков. Вот, поэтому, ну, и вот в таком качестве трек, мне прям кажется, что это лайв-запись. Как какой-то несерьезный подход. Ну, ладно, как бы это их дело, конечно. Так, что там у нас пишет? Стрела Морфея пишет, вот, забойно, язык приятен, хорошо, ребята, отожгли, текст интересный, оригинальное смешение жанров, мы за... Витос пишет, серьезные какие-то панки, но не цепляют. Скаталист пишет, бодрые ребята. СС пишет, если кому по нраву, добро пожаловать. Двое в голове. Вот, мы теперь знаем, кто у нас СС. Это у нас двое в голове. И вот пишет, это как трезвый человек и пьяный в дрова злой брат-близнец. Вот же. Это песня про... Группа про шизофрению. Не песня, а группа. Группа про шизофрению. То есть у каждого, сука, есть своя шиза. Но могу по себе сказать, что человек-зухер и человек-зухер, откушавший водки, это прям два разных. Это гамадрил и, собственно, интеллигентная скотина. Вот. Но, тем не менее, ребят, непонятен выбор трека для массового звучания. Честно, почему? Объясните мне, откуда, что у вас нету в качестве записи, что это такое? Почему? У меня прям не укладывается в голове. В принципе, прозвучали достойно, здорово. Я подозреваю, что в записи, в нормальной, вы звучите хорошо. Вот. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Вот, пишут, холодной водки пузырь будет вклиниваться точно, даже если не в эфир. Ну, не знаю, как оно будет вклиниваться. Мне вот надо, чтобы не вклинилось. Я все-таки рассчитываю, что сегодня ничего вклиниваться не будет, потому что это будет означать, что аппаратуру мы победили. У нас, кстати, синхронизация все еще идет, но она уже идет в таком фоновом режиме, она серваки не напрягает. Вот, ладно, сейчас обновлю еще ВКонтактик на всякий случай обновлю ВКонтактик. Вот Стрела Морфея пишет, у нас все наоборот, пьяные мы добрые. Ты знаешь, ребят, я сейчас просто предупреждаю всех музыкантов, кто когда-либо будет пить со мной. Ну, те люди, которые меня знают давно, они меня знают хорошо и все это знают. Я могу выпить очень много. Коньяк, вискарь, там, что угодно, только не водка. Вот, если появляется что-то вот прям
из чистого этилового спирта, все, пиздец, моя кукушка улетает куда-то там дальше, чем на Марс. Я превращаюсь просто в ебарылое чудовище. Просто становлюсь конченным отморозком. Вот, поэтому водкой меня не поить. Вискарь, коньяк без проблем. А вот только не водки. Так, ладно. Вот, СС пишет, как вкусно пьешь. Это студийка, прилично. Ты первый, кто сказал, что лайф. Даже странно. Вот, честно говорю, ребят, я, ну, как бы в начале эфира сказал, да, и уже я 2 недели об этом говорю. У меня новое помещение. У меня не подготовленное оно акустически. У меня тут эхо летает. Но даже учитывая, что у меня сейчас тут эхо невъебенное, но как бы говноконтроль у меня хороший стоит. У меня 600 ватт звука. Вот, оно стоит не на максимуме, то есть я четко все слышу хорошо, ну, с учетом вот этих вот обратных посылов. У меня прям было стойкое ощущение, что это лайв. Ну, не знаю. Может быть, конечно, мое помещение меня подводит, но у меня вот сложилось такое впечатление. Собственно, меня не слушайте никогда. Читайте, что пишут. Да вообще ничего не читайте, ничего не слушайте. Делайте, что делаете. Это как бы ваше творчество, ваша жизнь. И как вы двигаетесь, так и двигайтесь. Но как бы сказать я все равно обязан, да? Вот. Так. Холодной водки вискарь пока не было. Это хорошо. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Джек «Оранжевые кеды». Джек. Это песня называется «Оранжевые кеды», но я советую группе переименоваться в «Джек оранжевые кеды», потому что так прикольнее звучит. «Губка Боб квадратные штаны», я себе трусы такие хочу. Если, ребят, кто-то встретит трусы «Губку Боб», но прям XXXXXL, да, у меня, наверное, там 58-й, ну, огромные. Вот, купите мне, пришлите, я нигде не могу найти. Очень хочу такие трусы. Так, сейчас найду их, где они. Вот, город Москва. Про себя написано следующее. Группа Джек — это постоянный эксперимент на волнах панка и рок-н-ролла, мозаика мелодий и образы, в которых каждый сможет увидеть себя. Собственно, ставим, слушаем, поехали, ну, а вы комментируйте. А я еще яблоко.

А итак, друзья, только что у нас отзвучали джек. Я сходил, добавил еще 300 ватт низу. Да, включил усилок, который жужжит, сука. Вот, но по крайней мере у меня появился объем. Вот, кого обидел по поводу сведения, ребят, честно еще раз скажу, не обижайтесь, просто, ну, еще раз скажу, помещение не подготовлено. Ну, вот сейчас добавил 300 ватт низу, и прям вот у меня объемчик появился, как-то поинтереснее стало слушать. Ванька, спасибо тебе, нашел он мне трусы с губкой Бобом, но это не то, Вань, это, ну, как тебе сказать, ну, я такие называю пидорасовско-стриптизерские трусы. Вот в этих трусах можно выйти только станцевать стриптиз в гей-клубе, ну, я не знаю, ну, но это не прикольно, это пошлятина какая-то хуемырлая, и даже если бы они мне понравились визуально, XL размер, понимаешь, ну это на мою жопу вообще не налезет. Это вот какой-то 16-летней девочке только можно натянуть. На мою задницу никак. Я вот хочу именно такие боксеры стандартные, вот которые вот как болтаются, вот как семейные трусы это называется, да? В них яйца не потеют. Вот, колбаса болтается, как ей удобно. А тут, ну что, вот это оденешь и все. А это же мне придется жопу брить, понимаешь? Это, ну, нет, нет. Вот такой я точно не одену. Вот, ссылочка там вон у нас в Дискорде лежит. Посмотрите, друзья, вот как вам эти трусы? Расскажите мне. Может, я просто слишком предвзято смотрю. Мальчик-пидорас мне, конечно, не нравится, но вот мы про трусы говорим сейчас. Так, что там? Давайте уже будем обсуждать группу Джек. Девочка поет здорово. Девочка молодец. В принципе, какие-то штуки даже прям очень хорошо порадовали. Наверное, от меня галочка будет, но хочу еще послушать. Кстати, друзья, вы не стесняйтесь, кто у нас участвует в отборах, грузите свои треки на сайт Неформатного радио, потому что как бы по одной песне о группе судить сложно. А когда будет из чего повыбирать-то, почему бы не повыбирать? Может, еще в какие передачи попадете у нас? Так, что там, во ВКонтакте смотрю, вот, Настюха появилась, голосует за Джек, приходите, будем рады. Так, Настюха, сейчас у вас будет плюс один, вот, вступить в группу, я у вас, мне понравилось, пока мне все нравится. Так, ладно, едем читать комментарии, сука, читать комментарии. Так. С Джеком играли вместе бодрые в Life Stars. В Life Stars играли вместе. Яшка пишет панк, рок, Марина Капура, ёпти. Не знаю, насколько пти, но может быть. Так, Витос пишет красивенько, галочка от меня. Яшка спрашивает, как называются. Как Джек они называются? Они называются Джек. А лучше им называться Джек Оранжевые Кеды. Прямо вот так лучше звучит. Так, Родик пишет, красота, я бы забрал к себе. И в итоге забрал, на Яндекс.Музыке нашел. Стрела Морфея пишет, хорошая позитивная композиция. Вокал приятный, красиво, поп-рок. Так, Вадим пишет, хорошая песня. Не знаю, как там по формату фестиваля. А что там с форматом фестиваля? Мне кажется, музыки не бывает много. Так, Яха пишет, кто-нибудь напишет название того, что поет. Ай, Джек пел. Так, ладно, вот, молодцы, кинули ссылочку. Яха пишет, где дуэт Анофрия Фарцизов? Где дуэт Анофрия Фарцизов? Какой дуэт Анофрия Фарцизов тебе нужен? Что ты меня, понимаешь, вгоняешь в какой-то мега-ступор? Я понял, ты про отбивки, что ли, говоришь? Ну, сегодня вроде как не миксер, в рамках миксера, но не миксер. Вот, поэтому как бы того дуэта пока нет. Так, что там еще у нас пишут? Спасибо, девочке приятно. Вот, мы девочку порадовали. Девочка Джек, Маринка, собственно. Ой, нет, не Маринка, ты же у нас Настя, да? Сейчас я тебя найду, блин. И добавлюсь, вот. Так. Чтобы, понимаешь, не потерять. Добавил, друзья. Давай, ответочку кидай. Что? Барам-пам-пам. Парам, что тут у меня за репосты пошли? А, это не тудойть. Это не тудойть. Это вон тудойть. Так. Едем дальше. Ага. Ага-вокалистка.
Молодец, вокалистка, приятный голос. Мне понравилось, еще раз скажу. И двигаемся дальше. Далее у нас город Красногорск. Это, понимаешь, такое ближнее Подмосковье. Там у них строили огромную, сука, эстакаду и заткнули всю Москву огромной пробкой. Вот, это что я помню про Красногорск. Группа называется «Личное дело», трек называется «Шире круг», сопроводиловку читаю. А музыка этого коллектива представляет собой динамичную смесь традиционного хард-рока, элементов прогрессива и чрезвычайной мелодичности. Собственно, ставим, слушаем, вы комментируете, ну и, конечно же, не забываем голосовать. Промежуточные результаты голосования. На первом месте RT Band, второе место «Двое в голове», третье место «Джек», четвертое место «Five Monkeys». Вот у меня пока я голосую за Джека, за Маринку и за скаталистов. За скаталистов голосую я тоже. Вот, но это будет в конце эфира, а так пока ставим, слушаем, поехали. Итак, что у нас там «Личное дело», «Шире круг», «Красногорск».

Итак, дорогие подруги, 22.09 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже вполне себе хорошо улетел. Только что у нас озвучало личное дело, шире круг, город Красногорск. И что-то прям как-то очень мало комментариев. Давайте я пока потарахчу что-нибудь про голосование. Во-первых, давайте обновим, что у нас там народ наголосовал. RT-Band на первом месте, двое в голове второе, Джек третье. 5 мартышек на четвертом месте. Маринка подтягивается. Маринка из Каталист. Давайте поднажмите. Что это такое? У вас где все? Где ваши фанаты все? Так. Что? Давайте будем читать уже, да? Давайте уже будем читать. Обновим ВКонтактик на всякий случай. Что там у нас появилось ли чего? Вот. Леха у нас нарисовался, пишет: скажите, пожалуйста, сколько продлится эфир? Леш, ну вот совсем чуть-чуть осталось. Осталось чуть-чуть потерпеть. Еще одна песенка, и, собственно, все. И будем объявлять. Так, что там у нас? Ладно, начинаю читать Дискорд. Камоныч, бери, музыка нравится, пишет Гиперболоид. Яха пишет: нет, так нельзя. Пресняковский фальцет — это в прошлом веке канала. В прошлом веке. А если другого фальцета нет? Если только Пресняковский завезли, что делать? Так, Витос пишет: начало было многообещающим, дальше как-то не очень. Стрела Морфея пишет: ничего не понятно из слов, очень жаль, голос утоплен сильно, а музыка драйвовая. Судя по треку, это студийная запись. Может быть, не знаю, я про сведения вообще сейчас ничего не... Я боюсь что-то говорить про сведения. Видишь, ребята студийку записали, а я их лайвом обозвал. Так, что там у нас? Родик пишет: вроде хорошо, но мне не хватает что-то в музыке. Ну, блин, вкусовщина, пардоньте. Пардоньте. Так. Все, что разобрали, тепло, рука, кольцо и нет. Тепло, рука, кольцо, нет. Ну, вы, собственно, все, что надо, разобрали. Было тепло. На руке кольцо и нет. Нет, сказала кольцо руке и ушло в тепло. Так, что там у нас еще? Скаталист пишет: фанаты спят после тяжелых рабочих будней. Ну, пинать надо. Надо ногами пинать фанатов. Ну, работа группы заключается в том, чтобы организовать еще и своих фанатов. Сейчас без этого ну никак. Так, Яшка пишет: нахер фальцет, если другого не завезли. Ну как, ну что ж ты, бро, ты же не бросишь петь, если у тебя голос испортится. В жизни же всякое бывает, раз, и голос испортился. И что теперь, петь бросать? Нет, ни в коем случае. Надо петь тем, что есть. Как говорится, каким родился, таким и пригодился. Я считаю, что у любого музыканта есть 1-2 миллиона фанатов, просто их надо собрать. У нас большая планета, большое население, вот, и поэтому надо просто активнее двигаться в массы, чем мы, собственно, людям и помогаем. Так, ладно. Что делать-то? Ну, давайте будем ставить Маринку, что ли. Будем ставить Маринку и, собственно, после нее начинать обратный отсчет. Обратный отсчет, и чтобы прям вот бабах-бабах. Итак, Марина Бартон, наша Марина Бартон, со своей нашей бритвой, со своей нашей бритвой, которая давно уже у нас крутится и в ротации, и на сборнике, по-моему. А ты у нас с бритвой? Кстати, Маринка сегодня только получила пластинки. Наша почта, блядь, самая почтовая почта в мире. Только сегодня она получила пластинки, представляете? Вот как надо, а вы говорите. Только сегодня до Маринки долетели пластинки, и я уже даже забыл, в каком она сборнике участвует, а к ней только пришли пластинки. Вот, ладно. Итак, Марина Бартон, Бритвен, город Москва, или Жуковский, как тебя правильно объявлять? Ты у нас то в Москве, то в Жуковском. Ну, пусть будет по-исторически, да? Исторически она у нас из Жуковского. Сопроводиловка следующая. Марина Бартон, рок для меломанов. Лиричные тексты, дерзкие аккорды. В копилке группы за 2019 успешные эфиры на неформатном радио, 7 новых треков и премьера клипа на трек «Бритва». Вот, собственно, ставим. Поехали. «Бритва», которую Маринка сегодня уже может слушать прям с пластинки. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 22:18. Алексей наконец-то дождался конца эфира. Алексей, мы тебя поздравляем. Ты дотерпел вот до сией минуты. Так, что там? СС пишет: куплю трусы. Куплю трусы. А по песне круто, ехал бы в закат. Под нее скачаю. Вообще сегодня очень приятные коллективы. Вот. То есть тебе трусы понравились. Хорошо, ладно. Я так подумаю, может, я тоже. Не, ну я не куплю там моего размера. Нет, я такие не хочу. Я хочу прям, чтобы это были нормальные семейники, которые висят. В обтяжку не люблю. Так. Что там у нас? Родик пишет: суперски. Что там у нас? Стрела Морфея пишет: отлично спет, очень хорошая композиция. Слышим не первый раз фирменно. Маринка, ну я еще раз добавлю. Я это говорил много раз уже в эфирах. И еще раз скажу: тебе надо научиться прям орать. Потому что прям вот, ну, не хватает этого. Очень не хватает. И я жду тебя с новым треком. И ты там будешь орать. Пообещай мне, что ты будешь верещать прям вот как «Мама, не горюй». Потому что это нужно. Прям здесь вот не нужна была эта нежность. Тут прям надо было вот поорать хорошенько. Я про припевы имею в виду. Вот. А так, ну, конечно, уже все я говорил. Уже все, что мог, сказал. Здорово, молодец. Так, ну и чего? Начинаю я зачитывать, да? Барабанная дробь. У вас есть еще там, ну не знаю, секунд 15-20 проголосовать. Поэтому поднажмите.

Все. А я пока зачитываю, кто у нас участвует 21 мая, то есть через 7 дней, в финальной битве. Группа Фандей, группа Miles Alone, группа Schwarzstag, группа Угли, группа Юва, группа Радио Темного Леса. И, внимание, обновляю страничку и делаю скриншот. Тыдын. Так, где у меня скриншотер? Создать. Собственно, вырезаем. И едут у нас 21 числа группа RT Band, группа «Двое в голове» и группа «Джек Оранжевые кеды». Вот так вот. 21 числа все встречаемся здесь же. Это будет, опять же, четверг. Группа «Скаталист». Ребят, вы мне понравились. Грузите своих треков на неформатку. Послушаем еще. Это я вам прям по чесноку говорю. Молодцы. Что-нибудь выберем в какие-нибудь передачи. И всем остальным 9 участникам, которые 21 числа будут здесь, просьба, пришлите Ваньке песни, которые не звучали в эфире, чтобы это были новые песни. И, собственно, 21 числа начнем очередную битву. Вот, та битва будет уже длинная, затяжная, потому что она будет прям вот уже приурочена. Но мы расскажем. Мы вам все расскажем. Вот, услышимся теперь с вами во вторник, ну конкретно со мной и с вами во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка», в среду в рамках программы «Миксер», ну и, конечно же, в следующий четверг у нас будет великая, понимаешь, битва. Вот, все, всем пока, друзья, счастливо, не болейте, любите друг друга. Я так понял, сегодня у нас холодной водки пузырь не пробивался, вот, и... Это нужно отметить. Отметить, конечно же, хорошей итальянской песней, после которой включится ли другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ирландия, страна кельтов и Юту. Но вы должны знать, что до Юту была еще одна ирландская супергруппа. Тоща Лиззи. Тин Лиззи. Образовалась она в 1969 году певцом и гитаристом Филом Лайнетом, барабанщиком Брайаном Дауни и гитаристом Эриком Беллом. Известность группе пришла после того, как они спели рок-версию известной застольной ирландской песни «Whiskey on the Jar». Ну, это если бы у нас как кто-нибудь перепел «Ой, цветет калина» или «Черного ворона». Так вот, по-рокерски. И с группой в разные времена сотрудничали Гарри Мур, Фил Коллинз, Sex Pistols, Rush, Queen, Aerosmith. Короче, звезды 70-х годов со своим кельтским стилем отличались от всех. И пели Тин Лиззи тоже про всяких кельтских кельтов, любовь и смерть. А заценим мы сейчас «Мужик, ты не вернешься из Чайна-тауна».

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Неформа.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

колет небо, вонзит в него отточенный свой шпиль. Снежинки, пепла, снежное плацебо, свидетели немы, горит фитиль.

Горят костры последнего похода, и душит небо черный дым теней. Твои глаза свидетели исхода, прощенье вижу в них вины свои. Безумство правых побеждает силу, в реке любви нет правил, нет игры. Оставит очень горькие сонеты твой квазимода в глубине

душа откроет Ларса мой Пандоры, где зеркала меняют цвет на тень, сорвав печать слепого приговора. Умрет любовь, родится дикий зверь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Сегодня у нас среда. Коляновна улыбается.
3: 28 марта.
2: 28 марта. Вот, и очередной неформатный миксер в эфире. Всем привет. Привет, Колка, привет, Стрела Морфея. Привет, Ванек. Итак, друзья, давайте расскажу, как с нами связаться для тех, кто у нас первый раз в гостях. Первый раз. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, победители прошлой программы. Я вот сейчас еще раз специально зашел на страничку, думаю, вдруг что-нибудь изменилось. Вот, ничего не изменилось. У нас победители группы «Большой ногами» со своими соседями. Поэтому сейчас ставим, слушаем их. Ну и потом после продолжим основную часть программы. Поехали.

0: Ну вот так вот вполне себе спокойненько начали очередную программу. Пешком в Питер. Мы сейчас буквально с Коляном досмотрели мультик про кошку Жужу.
1: Про парыш.
0: Кто там, собачка Жужа и кошка Машка.
1: Вот и еще это, Скоробея как-то.
0: Скоробея. Вот, и пошли они пешком в Париж.
1: В Париж.
0: По пути концерты давали. Вот, здорово. А итак, большой ногами группа у нас победила в прошлом неформатном миксере. Активность была прям, скажем так, такая себе, что даже вот принципиально не стал выбирать ништяки, потому что вижу, что ну не надо это музыкантам. Ну не надо и не надо. Вот, подгонять никого не будем. Соответственно, завтра группе «Большой ногами» упадет на баланс 1000 неформатных рублей. Ну и с понедельника трек «Соседи» будем слушать практически там каждый час в эфире в рамках трека недели. Вот, ну и двигаемся. Двигаемся по сегодняшней уже программе. И начинаем мы сегодня с группы «Площадь Ленина». Коляновна в очередной раз перемешала треки по одной ей понятной логике.
1: Заклинаниями.
0: Заклинаниями. По одному ей понятному отсутствию логики. Вот так вот, наверное.
1: Чего это у меня присутствовала логика вообще-то?
0: По какой логике ты раздвигала треки?
1: По
0: наитию.
1: Нет, по первым буквам.
0: По первым буквам? Не получается.
1: Не алфавитным.
0: А каким?
1: Ну, которые мне понравились.
0: Вот так вот. Вот так вот. О, Ромка зеленый нарисовался. Привет, Ромыч, пишет всем чмоки. Ты же написал, что ты покинул ВКонтакт навсегда. Вот, я ради тебя WhatsApp запустил. Но тем не менее, во ВКонтакте удобнее. Ладно, итак, группа «Площадь Ленина» у нас, трек называется «Танцы». Сейчас я найду страничку, чтобы хапнуть ссылку. Так, хапнул и смотрю, что у них есть о себе. Вот, написано в сопроводиловке: группа играет классический рок с примесью панка. В творчестве затрагиваются социальные вопросы, проблемы общества и просто актуальные темы. Вот, ну и ставим, слушаем. Город Санкт-Петербург, трек «Танцы», группа «Площадь Ленина». Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.11 на наших зеленых системных. Вот, Ромка пишет, что оставил ВКонтакт для того, чтобы эфиры комментировать. Ну и молодец. Молодец, значит, нам будет веселее. Так, ладно, смотрим, что тут нам понаписали. Ванек вот пишет живенько, задорненько, стебненько. А Натаха пишет, я бы сказала, пивнушечный рок, хотя вокал из классического рока, текст из нового века. А, прикольно. А Ромка пишет миленько, но что-то музыка мимо пролетает. Сильный акцент на вокале, скачал, погоняю в плеере, может зайдет. Далее, Стрела Морфея пишет тут бодренько, прямо под настроение и кальянчик, хорошо сидим. Заходит песня, хоть и напоминает некоторые фрагменты из клубной дискотеки юности. Больше попсовенько, чем припанковано. Вот, ну, не знаю. Вот Ленка спрашивала, что за хой такой? Что за хой кричат, значит панки. Вот, и не и около птицы. Как около птицы по-английски? Колено. Как?
1: No.
0: Не бьет. Вот.
1: Чё?
0: Да, вот так вот.
1: Ну-ка покажи мне.
0: Около птицы?
1: Покажи надпись, как это выглядит. Может, не так читаешь?
0: Нет, я все правильно читаю. Вот, ладно, едем дальше. Далее наши практически земляки. Город Венёв, Тульская область, группа КПД. Про себя ничего у них не написано. Трек называется «Рассвет». Поехали, ставим, слушаем.

0: я думаю, да. Мы с Коляном рассуждаем на тему КПД.
1: Вот это первые буквы фамилии.
0: Может, ты будешь говорить прямо в микрофон?
1: А я не говорю в микрофон.
0: Нет, ты говоришь куда-то в сторону. Вот, итак. Смотрим, что тут нам понаписали во ВКонтактике. Так, Колка вот пишет олдскульно на первый взгляд. А на второй? А на третий? Колка, ну-ка, что-то ты прям как-то прям поскромничал. Так, Ванька вот пишет, подозрительно напоминает кого-то конца 90-х. Ностальгия очень неплохо. Джаст, кто ты там? Дудин. Дудин. Пудин. Текст как будто Маргарита написала для Арии, а Ария сыграла и Кипелов спел. Во как. Вот ты как завернул. То есть ты считаешь, что это в принципе пел сейчас Кипелов. Вот, ну, могу сказать, что до Кипелова голосяра немножечко не дотянул. Вот, по поводу текста не знаю. Меня почему-то всегда смущают слова «жесткий диск», «файлы» и прочие вот такие составляющие в песне творчестве. Почему-то как-то они ухо режут, не знаю. Так, Натах пишет, прослушала название и по звуку определила, что это КПД. Так никто больше не поет, молодцы. Недавно видела фрагмент их выступления в Новомосковске. Я не особый любитель такой музыки, но КПД мне нравится. Тексты хорошие, качественный вокал. Ребята работают, отдавая себя полностью. Я, конечно, поработал бы со звуком. Либо сводят сами, либо неизвестно где. Вот, и спрашивает Стрела Морфея, а тут ли авторы? Не знаю. Не пишут, не звонят, ничего.
1: Денег не высылают.
0: Денег не высылают. Видимо, не хотят. Что-то как-то вот тухленько. Последние времена, я не говорю прям про сегодня, про вчера, вообще как-то у нас народ куда-то подразбежался. И бомбардировочки проходят тухленько, и миксера тухленько. Но ничего. Может быть, просто весна. Просто у всех период сперматоксикоза и авитаминоза. Вот, и куда-то все пропали. Так, вот пишет, меня тоже эти слова смущают. Джаст Дадин. Дадин
1: сам
0: или
1: себе
0: Дудин?
1: Ответил.
0: Ты Джаст или ты Джаст или Дудин? Ты Дудин или Дадин? Во. Во как.
1: Я Дадец.
0: Я Дадец. Дадец. Ладно, едем дальше. Дальше название хрен выговоришь. Сейчас мне надо прям... Я старею, народ. Квантабрика. Квантабрика. Уштибабо. Твою мать. Сейчас. Уштибабо. А, вот. Да, Квантабрика, Уштибаба. Город Томск. Так, что у них написано про себя? Вот, в названии группы Квантабрика мы смешали целую кучу, на первый взгляд, малосочетаемых ингредиентов. Пение, безумный табор, маленький восточный барабан, венгерские специи и многое другое. Вот, не буду зачитывать полностью, потому что много, и даже на английском есть. Какие молодцы, ребята. Давайте ставим, слушаем. Трек называется «Уштибаба», город Томск, группа Квантабрика. Поехали.

0: Потому что в Нижнем Новгороде цыгане ассоциируются только с медведями.
1: А у нас с детьми цыгане и дети, и юбки.
0: Да, а мы ломаем стереотипы. Воруем детей у цыган. Итак, отзвучал у нас Квантабрика, Уштибабо. Вот, ну мне кажется, что все-таки вот у нас тут все пишут, что цыганщина, а мне почему-то на молдаванщину кажется. Вот я не знаю. Хотя, в принципе, цыгане это же...
1: Это не молдаване, это цыгане.
0: Не, язык у них же похож, по-моему. Нет?
1: Нет?
0: Вообще, а ты откуда знаешь?
1: Ну, есть...
0: Что?
1: В селениях.
0: Есть селения?
1: Вам немного смеси.
0: Ну да, мы недавно знали. Тебе даже латышка присутствует. Ой, как я много узнал о своей жене за последнюю неделю. Да, латышская еврейка. Вот, ладно, читаю комментарии. Натаха пишет: цыганщина, красота какая. Ромка вот радуется. Ой, Ромка, Колка радуется. А Ромка тоже радуется. Пишет: тот момент, когда вокал воспринимается как еще один музыкальный инструмент, потому что ни хрена не понимаю, но звучит прикольно. Плюсую и забираю. Ванек пишет: прям танцы живота в кальянной. В общем, впечатление неплохое. А почему танцы живота, я не могу понять.
1: Цыгане вообще животом не танцуют, они юбки.
0: Они юбками танцуют, а не животами. Животами.
1: И это сиськами трясут. У них похремушки там. Они...
0: Сиськами, монетками.
1: Да. Вы как одни вот. О тех цыганек думаете?
0: Вот, смотри, Леха написал: молдавский, он же румынский язык, родственник латыни. А цыгане — арийская народность с Ирана. Во как. Ну, я честно не знаю об этом так подробно, поэтому мне сложно судить. Так, Стрела Морфея пишет: закрыл глаза, и индуски в окружении цыган с медведями танцуют. Вот еще не хватает только гусеницы, которая курит кальян и жует гриб. Вот, а так, в принципе...
1: Медведь, который русскую водку пьет.
0: Да, и закусывает квашеной капустой. Так. Так, Дудин, он же меня поправил. В одну точку смотрим, но молдаване не цыгане, а песенка фольклорна. Далее. Стрела Морфея вот пишет, что чем-то на Кустурицу смахивает саундтрек его фильмом. Ну, не знаю. Кустурица — это вот вообще в другую степень. Он же у нас кто? Хорват? Нет. Кто он у нас? Кто у нас Кустурица? Имир Кустурица.
1: Окей, Гугл.
0: По-моему, хорват он у нас. Вот. У меня прям четко всплыл фильм «Черная кошка, белый кот». А, кстати, его не Кустурица ли снимал? Тогда все сходится. Тогда все ровненько. Вот, ладно, едем дальше.
1: Он,
0: сказала Ленка. Босния, вот нам пишут, Босния. Ладно, едем дальше. Группа... Сейчас я найду.
1: Он сербский кинорежиссер, музыкант.
0: Ну, то, что он музыкант... Ты знаешь, вот все музыканты. Я
1: Югославия.
0: Как-то узнал... ну, как, не недавно, а давно. Уже очень давно. Я еще, по-моему, в Алексине жил. То есть это вообще было лет, наверное, 10 назад. Я в эфире разыгрывал призы, ставя треки, и предлагая слушателям узнать, кто поет. Никто не узнавал, кучу призов сэкономил для себя. Вот, то есть у меня пел Брюс Уиллис, Стивен Сигал, кто-то еще. Ну, вот прям неожиданные люди, и оказывается, что они тоже поют. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Бо». Ори-Яри называется трек. Ставим, слушаем, поехали. И не стесняемся, кстати, что я забыл об этом сказать. Группа, если слышите свои треки в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои сообщества, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это все не ругается, не наказывается, наоборот, приветствуется. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.34 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Коляновна. Абсолютное зло Коляновна, неправильно я называю, не диджей. Абсолютное зло Коляновна. Наша Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться в WhatsApp, плюс 7-902-75-00-59, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме, не забываем подписываться. Вот, выговорил говорилку, оттараторил, вот, только что у нас были группа Боури и Яри. Вот, Ромка пишет ни о чем, Настюха пишет давайте дальше, Ванек предположил, что мы сегодня по фолку ударили, а с чего такое, с чего такие выводы, всего лишь второй трек подряд, и прям вот, прям по фолку, ладно тебе, не придирайся. Так, Натах вот пишет, опять Томск вначале не вытягивает, или кто-то не умеет пользоваться мелодайном, или все-таки поборники реального звука, в общем, когда запел в полный голос, выпрямился. Ты знаешь, я научился пользоваться мелодином, да, вот недавно. Я вообще про тебя не говорил. Ты сама спалилась.
3: Я еще не спалилась.
2: Ты сама спалилась. Вот, научился я недавно пользоваться мелодином, причем так вот, конкретно пользоваться.
3: Ну, хватит.
2: Если когда-то хватало просто простого автотюна, тут прям понадобился мелодин. Вот, ладно. Стрела Морфея пишет, интересно, но мне не зашло. Леха пишет, понравилось, что-то в ритмике, в мелодике есть. Ну и, собственно, все, больше никто ничего не написал. Вот, поэтому едем дальше. Едем мы дальше, сейчас у нас будет группа Экстракт. Группа Экстракт, и кидали они мне. Так, сейчас я сперва хапну ссылку. Так, копировать ссылку. А потом зайду к себе на страничку. Они очень оригинально поступили. Вместо того, чтобы на треке разместить информацию о своей группе, они мне на стенку захерачили депешу на сайте неформатного радио. Вот, сейчас я этот мелкий шрифт должен как-то разбирать. Ладно, будем читать, будем приглядываться. А, это не они, подожди, стопэ. Стопы, нет, что я тоже, господи.
3: То есть вы лайкный палец.
2: Я бестолков, да, я бестолков. Так, Экстракт, город Москва. Трек называется «Продавец птиц». Вот, и ничего про них тут нет. Вот Экстракт про себя ничего не написали, или они мне писали на почту. У меня почему-то Экстракт прям вот ассоциируется с тем, что они мне недавно куда-то написали. Я не знаю почему. Честное слово. Сейчас я на всякий случай пробежусь. Так, во ВКонтакте нет. Значит. Короче, слушаем. Экстракт, продавец птиц, город Москва. Я пока по почте порыскаю. Если там что-то найду, тогда зачитаю после песни. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21:42 на наших зеленых системных. Только что у нас отзвучали группа «Экстракт» со своим продавцом птиц. Вот Юрец пишет: мы не писали, но мы все втроем тут. Молодцы, молодцы. А что вы сразу мне не сказали, что вы не писали? Я бы не терял время бы, а то я тут всю шею себе свернул, пока нашел, и оказалось, что это не вы были. Вот, ладно, читаю комментарии. Ванек вот пишет: оригинально, необычно, цепляет зачет. Just Dudin пишет: отличная драйвовая песня, плюс безоговорочно. Анька пишет: да. Что да? Что да? Ты услышала песню? Так, Ромка пишет: интересно, но не мое. Натаха пишет: и не мое, я не люблю такие образы в песне. А в общем, интересная аранжировка. Но я, как ни странно, не пойду на поводу у общественности и скажу, что это мое. Мне понравилась аранжировка, текст не слушал, поэтому не знаю, о чем песня, никогда его не слушаю. Вот, но есть большое но. Есть большое количество каши. Большое количество каши, прям вот очень красивые задумки, очень интересные задумки. Они потонули в потоке самих себя. То есть прям вот так все смешано в одну кучу. Ребят, вот большой прям, даже не совет, прям пожелание. Если еще в пластике не отпечатали песню, пересведите. Потому что интересный такой материал, а превращен просто в нечитаемую вещь. И я даже не знаю, вот как с этим бороться. Потому что сейчас у меня обе колонки смотрят на меня. Никому я канал не отдал. Сейчас все отчетливо, хорошо слушал. Причем лучше, чем в итоге слушатели слушают. Слушатели слушают 128, а я вот как скачал, так и слухаю. И у меня прям вот сильно все где-то вот в середину замешано на переносице. Весь звук находится на переносице, если закрыть глаза. И вокал куда-то потерялся. Вот, а так здорово, молодцы. Двигайтесь в том же направлении. Интересно, но работайте над качеством. Это вот просто совет. Вот. Я заболеваю, друзья, поэтому я сегодня буду мало говорить. Вот, и буду много ставить песен. Вот так вот. Так. Юрка вот пишет: собака тоже согласна, мы над этим работаем. Да, собака, она обматерила всех, сказала: да моб вашу ядь, да сколько можно, ну когда уже начнете сводить песни, чтобы собаке не хотелось убегать. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Культура». Сейчас я найду. Ой, я прям вот уже чувствую, что погибаю потихонечку. Так, «Экстракт» у нас отзвучал. Закрываем страничку. «Культура», группа. Вот, прото. А, вот, протокультура, наверное, да? Ну-ка. Да, вот же она. Вот. Это вот они и есть. Это вот они и есть те, которые сыпали меня во все возможные места. Вместо того, чтобы разместить прямо на страничке трека информацию о себе. Ой, извините, я сегодня много буду кашлять. Вот, ладно, сейчас будем читать, значит, из почты. Вот у меня писаловка есть. Прислали на почту прямо перед программой. Пишет: группа «Протокультура», представитель свердловского рока, интеллектуального направления. Философско-ироничная антиутопия текстов. Как можно эти два слова сложить в одно, чтобы я сломал себе зрение? И самобытность мелодики всегда были их отличительной чертой. За время существования с 2005 года группа выпустила три... Так, ну вот это все дын-дын-дын-дын-дын, ни к чему. Вот, сегодня группа «Протокультура» — это три, два человека. Половников Никита и Дудин Владимир. Вот Дудин, это он у нас и есть. Вот я теперь знаю, на кого ругаться. Матом. Дудин, я тебя застрелю, потому что ты мне прислал информацию везде, где у меня она есть, она мелким шрифтом. Почему было не добавить? Не добавить просто к треку. Ладно, итак, копирую ссылку. Вот, запускаем. Протокультура, ночи без сна, город Екатеринбург, поехали.

Итак, друзья, 21.50 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже. Вот. Джаз Дудин пишет: да, это мы, но мы не знали. Закажи очки у окулиста. Да, ребят, очки не помогут. Тут беда вся в том, что большой монитор с большим разрешением. Соответственно, точки маленькие. Вот, а я нахожусь в метре от монитора. Вот, и просто невозможно увидеть, даже при всем желании. Даже в очках. Так, ладно, читаю комментарии слушателей. Настюха вот пишет: трек с дешевого корпоратива 40+. Ну что ты прям 40-летних-то обижаешь? Я вот сейчас заплачу, пойду, ё-моё. Так, Ванёк вот пишет: неплохой медлячок, хорошо слушается, а вот философия как-то я не услышал. Ромка вот написал: а мне нравится, забираю и плюсую. А Натаха пишет: года, отличная работа с голосом, эстрадно только, только эстрадно. Ну, наверное, да, ближе к эстраде, это из разряда «снег кружится, летает, не тает». Вот, но звучит неплохо. Мне понравилось. Так что я пойду на этот дешевый корпоратив. Пусть там поет группа «Протокультура», а я буду пить дешевый вискарь на этом дешевом корпоративе. Лишь бы была закуска. Вот, ребят, у меня вопрос: почему у вас в тегах написано «группа «Культура», а на радио у нас написано, что «Протокультура»? Почему такой разбег? Напишите мне, пожалуйста. Мне интересно. Вот, ну а мы, тем не менее, едем дальше. Далее у нас группа Most Jesus. Я не знаю, у меня с албанским беда. Может, я неправильно читаю. Most Jesus, не могу, называется трек. Город Москва. Про себя ничего у ребят не написано. Ну, соответственно, ставим, слушаем. Поехали, ссылочку сейчас выложу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:57 на наших зеленых системных. Мне все сложнее говорить в микрофон. Слава богу, остался всего один трек у нас в плейлисте. Вот, и, наверное, я доживу до конца эфира. Должен был прозвучать еще один трек. Вот, но ребята сняли себя с программы, сказали, что трек вообще прям вот вообще-вообще. А давайте в следующий раз. Ну и как бы пошли навстречу. Не стали брать трек в программу. Так, ладно, читаю комментарии. Так, ну по поводу 40-летних, наверное, не буду ничего писать. Это у нас к прошлому треку. Вот, кстати, Just Дудин написал, изменили название, потому что, оказывается, есть еще группа «Культура». Вот так мы стали протокультурой, произвели ребрендинг. Далее. Так, что там пишет? Вот Настюха пишет: музыка пушка, вокал кал. Ну, не знаю, Настя, в принципе, я тебе скажу, что в рамках стиля, в котором отзвучал данный трек, вполне себе неплохо. Единственное, что мне, конечно, не хватило частоты звучания. То есть именно вот работа звукорежиссера как-то вот прям не заладилась. Не хватает воздуха. Потому что такие, в принципе, кочевые рифы, плотный низ, но вот не хватает как-то вот звона вот этого, чистоты, прозрачности. Так, далее. Натах вот пишет: не впечатлила адская смесь и ни к какому концу не прибились. И конец затянули. Аж Зу не выдержал. Кто? Какой Зу? Как? Ты про меня? Нет, я выдержал. Я дослушал до конца. Все по чесноку. Вот. Ну и в принципе все. Как бы больше по треку никто ничего не написал. Ну и собственно группа Most Jesus тоже не появилась у нас в эфирном чате. Значит, послушают записи. Ну и едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа. Так, а что-то у меня не сходится. Так, это у нас отзвучало. А, это у нас отзвучало. Я просто смотрю, у меня вкладочек много. Все, отлично. Все сходится. Ребеночек не наш. Так, хапнул ссылочку. Далее у нас группа «Происшествия», город Москва. Трек называется «Счастье». Есть у них описалово. Вот пишут: группа «Происшествия» была создана в 94 году арбатскими музыкантами. Я чуть не прочитал арабскими. Арбатскими музыкантами. Вот. Так, «Происшествия» исполняют мелодичную ритмичную музыку. Любим петь о путешествиях, об истории страны, о человеческой свободе, о том, что все плохое обязательно закончится. Вот, ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Поехали.

0: конца, и этой трассе не будет конца, и этой трассе не будет конца, и этой трассе не будет конца.
1: Вот, а подложку я не подложил. Вот такой вот я интересный чувак. Сейчас мы перемотаем. Вот. Чтобы звучало тут уже где-то что-то на заднем фоне. Итак, читаю комментарии. Татьяна пишет, что да, радость. Настюха пишет, выпускной на зоне, стоим, все танцуем. Ромка написал, автобиография, блин, не мой формат. Далее. Маэстро Ринанский написал, кажется, вчера в электричке слышал нечто подобное. Натах пишет, прям такое знакомое, похоже на типичную песню, которую поют у костра. Ничего особенного, но история приятная. Стрела Морфея пишет, интересно, но немного не хватает развития, на наш взгляд. Что касается описательной части истории, то стилистически хорошо, а все равно не зашло сильно, ну вот как-то так. Далее, Ванек пишет, вот сразу чувствуются арбатские музыканты. Ну и, в принципе, все. Джаз Дудин нарисовал минус. Ну, я не знаю, вот мне одному показалось или действительно так. То есть вот так сделано, я не знаю, как это назвать, обработка, не обработка. Короче, у меня было постоянное ощущение, что вокалист и музыка идут как-то каждый своим путем. То есть солист поет куда-то в одну сторону, музыка играет в другую сторону, но почему-то все сходится. Вот какое-то прям странное ощущение. Такое ощущение, что вот они друг друга догоняли всю песню. Вот, ни в коем случае не хочу обидеть ребят, это просто вот мои ощущения. Вот, а так, в принципе, ну, не знаю, на мой взгляд, немножечко не хватило песни... как это называется, не развить, не штичков, вот каких-то свисточков, звоночков, которые бы немножечко украсили бы. Как-то вот она прям протарабанила и все. Протарабанила и все. Вроде неплохо, но вот никакого осадка не осталось. Ни плохого, ни хорошего. Как проходная песня. Вот, мне кажется, ее бы надо бы чем-то вот подразнообразить. Вот, ну а в принципе неплохо. Ладно. Что там у нас? Все, на сегодня у нас закончилось. Слава богу, кончились треки, потому что я чувствую, у меня прям горло садится. И первый признак этого — начинает сохнуть во рту и начинают цыкать в микрофон. Вот, поэтому давайте на сегодня заканчивать. Завтра утром на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые вам понравились. Не стесняйтесь, назовите друзей, делайте перепосты. Через неделю узнаем, кто победил, и трек-победитель попадет в постоянную ротацию. Получат ребята на свой баланс немножечко неформатных рублей и будут звучать всю неделю в треках недели. Ну а победители прошлой программы, напомню, у нас группа «Большой ногами» со своими соседями. Прям вот с удовольствием пихну трек в ротацию. Уж больно душевно получилось. Вот, всем пока, всем счастливо, друзья, не болейте. Я по ходу дела все-таки разболеюсь, потому что бухнуть нельзя. Езжу на работу на машине. Вот, и, ну, будем надеяться. Ладно, все, всем пока, счастливо, друзья, не болейте.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла! А батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна Русланова.

1916 году Лидия Русланова отправилась с медсестрой на фронт. И до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву. Пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела 2 батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг», где строили первую ветку БАМа.

1963 году, 6 сентября, состоялся первый концерт после освобождения. Реабилитировали Лидию Андреевну, хоть не посмертно, на том спасибо. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по всей стране, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Вся Москва собралась послушать Лидию Андреевну. В августе 73-го, через 20 лет, Русланову пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф, а 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Свези, мол, на почту живее. Я вырвал пакет и скорей на коня. Я по полю вихрем помчался. А сердце щемит, да щемит у меня. Но как будто бы я век с ней не видался. И что за причина, понять не могу. Ветер-то водит тоскливо, и вдруг, словно замер, мой конь на бегу.

эту находку занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб и так к месту прирос. Мороз заходил по трубу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Нет, мама.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж! Alice in Chains! Вот не все вокалисты умеют придумывать название группам. Лейн Стейли хотел назвать группу «Фак». Но назвали «Алиса в цепях». 30 миллионов копий люди продали. И всего-то 6 альбомов с 1987 года. Мал златник, да дорог. Путь коллектива можно разбить на два этапа. До 2002 года и после восстановления в 2005 году. В общем, опять наркота. Как без нее? Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот нездоровым-то и помер Лейн Стейли. Вокалист, который хотел назвать коллектив вот исключительно. В общем-то, группу причисляют к гранж-теме, в основном из-за некоторых текстов, раскрывающих определенное состояние и настроение в употреблении. Так что, вот, ребята, мочили-то хеви и альтернативный металл, и хард-рок, даже есть альбом акустического рока. Но все-таки гранж, Сиэтл, и этим все сказано. Слушаем.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва, песня называется «Причина причин», поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, одно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Если под ногами небо, то, возможно, ангел ты. Смешались были и не

тебе закаты, завтра встретишь новый закат. Пусть твое сердце будет радо рассвету, он ярче во сто крат.

зрачки, как маячки. А на рассвете в туалете я подсчитывал очки. А ты опять начнешь страдать. Ты будешь в этом превосходно, мне тебя не перегнать. Но мне плевать, я буду ждать. Я буду биться и ломиться, буду двери вышибать. Но мне плевать, я буду ждать.

отливают звезды. Он исхудал, он голоден, не брит. Ее любовь нужна ему, как воздух.

силуэты. Он жарко шепчет, без нее погиб. Великий Боже, Боже, посоветуй. Прости меня, не знаю, как вернуть. Я настрадался, жизнь теперь не в милость. Я не могу былое зачеркнуть, не в радость все, что до недавно льстило.

Уставший ждать, идет ее искать. Терпеть разлуку больше он не в силах. А на столе исписана тетрадь. Там все стихи написаны для милой.

0: релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Stone X. Костяной топор. Американская группа. И причем их было две с таким названием. Одна была в конце 60-х, в начале 70-х. Вторая появилась в 2009 году. И стала, так скажем, классной данью уважения тяжелой музыки в начале 70-х годов. Ну, там Led Zeppelin, понимаете, о чем я говорю. Black Sabbath. Очень, на мой взгляд, все грамотно и плотно сделано. Хороший такой добротный стоунер получился. А заслушаем мы вещь все-таки 1971 года, которая может по праву называться первым стоуном в мире. Snakebite.

showtime.

сложный.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21:00:37 секунд на моих зеленых системных. Я сегодня прям четко вовремя нажал все кнопочки, и у меня все запустилось вовремя. Ну, у вас секундочек 20 задержка, то есть у вас все равно 21:00. Вот, итак, друзья, приветствую всех. Приветствую всех радиослушателей, приветствую всех, кто слушает нас онлайн. Вот, здравствуйте все, кто будет записи слушать. Машу всем лапкой. Вот, со всеми, кто на стриме уже поздоровался. Ну, давайте еще раз, пока вас тут немного. Антоха, привет, Октябринка, здравствуй. Димка, здорово, Рипс, приветище. Илюх Полежаев, привет. Мы тут звук протестировали, ошибка восприятия, здравствуй. Вот, вроде всех перебрал, да? Вроде всех, вот. Ну, остальные, кто подключится, будем здороваться по ходу пьесы. Итак, друзья, сегодня у нас очередной четный вторник месяца. Значит, у нас сегодня неформатная бомбардировка. Вот, сегодня у нас 8 треков от Бомбы Питер, а именно от компании Bald Music, которая раньше была Бомбой Питером. Собственно, поэтому бомбардировка и стала бомбардировкой. Вот, Ульянка узнала голос. Улька, привет! Привет, Улька! Вот, ну-ка подергай маму за нос. Подергай мамку за длинный нос. Вот, так, Антох пишет: всех дан с прошедшим праздником. Согласен. Кстати, как вы отметили? Как? Мы что-то как-то никак. Вот. Так, вот, всем привет передает ошибка восприятия. Слушай, как тебя зовут? Мне тебя прям так обидно называть ошибкой. Скажи мне имя свое. Я ненавижу вот эти вот кликухи все. Вот, я люблю по именам разговаривать. Вот, и чего, и сегодня у нас 8 треков, которые я не слышал, буду слушать вместе с вами. Ссылку я кину только на один трек, потому что Илюха успел его загрузить перед программой. Все остальные, собственно, будете, если вам понравится, искать сами. Вот, далее, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, во все наши чаты кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои каналы во Ютубе, вот, на свои, что там, мега-сборища, я сейчас в Одноклассники зашел перед эфиром, вот, Саня, все, я помню, какая-то фамилия интересная, Луцик. Саня, привет. Вот, и зашел я в эти Одноклассники, и прям вот на меня плесень упала с монитора. Я ее как дворниками протер. Вот, господи, ВКонтакт превращается вот в эти Одноклассники. Ну, ладно, безжизненное болото. Что я говорил? Я же что-то жутко умное говорил, как всегда. Как всегда говорил, что это уже... А, вот! И когда слышите свою песню, не стесняйтесь, кидайте ссылочки к нам в чат. В какой чат можно кидать? Во-первых, сейчас прямо сейчас идет стрим, видеострим. Вот, кстати, друзья, если вы смотрите стрим и... у вас в комнате находятся дети, выгоните их или оденьте наушники, потому что на стриме нет-нет, да и да. Если вы слушаете радио, вот, онлайн-радио слушаете или в FM, то ничего страшного, там все хорошо. Просто когда у меня горит красная кнопка, я контролирую свой речевой аппарат. Когда она у меня не горит красная кнопка, я вообще могу что-нибудь такое брякнуть, что всем хреново станет. Вот, поэтому, если смотрите стримы, с вами дети, или оденьте наушники, или выгоните детей. Ну и наушники вообще, если вы в онлайне, то, конечно, лучше одевайте наушники, потому что, если слушать вот это с телефона, звук там, конечно же, никакой. Вот, от слова совсем. Так, и что я хотел сказать? А, вот, и в комментариях к стриму, что в Ютубе, что во ВКонтакте, можете писать эти комментарии, все видят, все они прям на стриме, вот, я их читаю, конечно, и я их вижу. Вот, а второе место, третье, вернее, место, где можно писать, это у нас на сайте есть страничка прослушивания, где все слушают радио в качественном звучании, вот, и... Собственно, там же на этой страничке прослушивания, в самом низу, есть чатик. Сейчас я туда что-нибудь брякну. Вот прям напишу «бряк».
чтобы было видно, где это находится. Вот, собственно, туда тоже можно писать, там я тоже вижу. Все, рассказал. Саня спрашивает, можно ли кинуть? Можно, конечно, почему нет-то? Скидывай. Ты все знаешь. Единственное, Саша, ты в прошлый раз, я матерился очень сильно. Вот, я думаю, люди, которые как бы отслеживают появление треков у нас на сайте, они тоже сильно матерились. Когда ты целую обойму швырнул, вот представь, там одну песню послушал, вторую, третью, а потом уже раздражать начинает. 2-3 песни раз в недельку, самый оптимальный вариант. Вот, потому что 100-500 треков никто никогда не дослушает до конца, только разозлятся люди. Вот. Ну все, давайте начинать. Итак, первое сегодня у нас кто? Сейчас я открою сопроводиловку. Мне же Дашка все прислала. Она сегодня меня удивила. Удивила, говорит, Зухер, сегодня у нас бомбардировка. Я говорю, да ну на. А потом смотрю, правда. Вот, свободный полет. Илюха у нас самый первый сегодня. Вот, звезды. Это третий сингл группы «Свободный полет» с готовящегося к выходу альбома «Дом радости», часть первая. Запись произведена на студии КВ в городе Москве. Звукорежиссер Крылов Владимир, собственно. Собственно, давайте ставим, слушаем. Ссылочку я вам сейчас брошу, потому что Илюха трек загрузил. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Ромка, привет, привет, привет, привет, привет, город Владимир. Наш лесной друг нарисовался. Поехали.

Итак, дорогие подруги, 21.10.38 на моих зеленых системах. Только что у нас отзвучала группа «Свободный полет». Песня называется «Звезды». Я тут сейчас за эфиром рассуждал. За эфиром рассуждал, что, блин, у нас есть плейлист «Зима», но, черт побери, нету плейлиста «Весна». Вот же где собака порылась. Так, ну, во-первых, Илюха уже загрузил трек, поэтому, собственно, я могу прямо сейчас его поставить в ротацию. Вот, давайте мы его бабахнем на канал «Лирика». Обязательно пусть там играет. На основной канал. Ну и давайте его бабахнем в плейлист «Миксер», чтобы она вот сейчас по весне почаще поиграла. А потом я из плейлиста «Миксер» уберу. Вот. Все. Песенка уже в ротации. Илюха, молодец. Слушай, я же задал вопрос Илюхе за эфиром. Все же, кто следит за нами, да, все, кто частенько бывает с нами в эфирах, помнят, что у Илюхи есть целая серия пластинок, где он пел песни с кем-то, да? Вот, и там прям такой звездный список, прям не хухры-мухры, понимаешь? Вот, и если выставить их всех в ряд и прям по сцене из дробовика бабахнуть, российская культура потеряет очень многое. То есть практически со всеми звездами Илюха у нас перепел. Вот, я задал ему вопрос за эфиром, говорю: Илюха, что за концепция у данного альбома? Вот, оказывается, что все, он закончил этот фиточный поток, фитки у него закончились, и пошли, наконец-то, самостоятельные треки, чему я несказанно рад. Вот. Ну и ждем. Вот Илюха говорит, 13 апреля еще один сингл будет. Ну, ты знаешь, что делать. 13 апреля. Так, что там нам люди пишут? Добренькая песня. Так, хорошая весенняя песня. Илюха пишет, что замечательный коллектив, всем рекомендую. Он скромно очень. Вот, что замечательно. Офигенный коллектив. Вот. Когда у вас концерт, Илюха, рассказывай давай. Так, 8 песен, первая часть, потом вторая тоже 8. Все, я понял. То есть ты их сперва синглами все выпустишь, а потом в альбом соберешь. Слушай, ну я примерно так же сделаю. У меня из альбома, в котором осталось дописать одну песню, уже 4 или 5 песен синглами выпущены, а остальное не выпускаю до альбома. Ну, чтобы хоть что-то там осталось на затравку, да, людям. Так, Ромка спрашивает, что нового? Ромка, нового ничего. Вот честно, ты знаешь, дом, работа. Не, знаешь как, работа, дом, работа. Работа, дом. Вот так вот. 4 работы и 2 дома. Один дом утром, один дом вечером. Все. Ничего нового. Так. Что там еще у нас? Саня пишет, у меня есть трек про весну. Ну, загружай, послушаем. Если что-то, может, и добавим в весенний плейлист. А почему бы нет? Вот, фиток было всего 30 штук. Ну, представляете, 30 звезд. Вот, если их всех поставить на одну сцену и шарахнуть из дробовика. Что-то я часто повторяю эту фразу. Очень хочется так сделать. Просто, видимо, не знаю. Вот, 17 марта в клубе «Алиби» в Москве будет у группы концерт. Поэтому, кому «Свободный полет» понравился, кто будет 17 марта в Москве, обязательно сходите. Вот, я бы сходил, но не пойду, потому что они в Москве, а я в Туле. Вот, ладно, во Владимире вроде собирались, были ли мы в итоге? Нет, Ромка, мы нигде не были. «Дом, работа, выпил, упал, звездец». Да, есть такая замечательная песня у нашего трупанка Игоря. Вот, кстати, она у нас крутится в ротации, и я все жду, когда на нее прилетит
А абьюз письмо от Роскомнадзора, но что-то пока вроде не этот, не гавкают. Ладно, значит им тоже понравилось. Поехали дальше. Далее у нас группа Lohengrin. Lohengrin, «Бокал мохито» называется трек. Питерская группа «Антидепрессант». Lohengrin под руководством автора песен Игоря Запивалова продолжает радовать своих многочисленных поклонников новыми порциями концентрированного витаминно-музыкального творчества. С первой же песенки про популярный коктейль «Мята с ромом» в душе любого, даже не пьющего слушателя, повышается уровень серотонина и улучшается настроение. Ну, давайте послушаем, что там нам Lohengrin записал. Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Lohengrin, «Бокал мохито», Питер, слушаем.

Итак, други и подруги, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21-20-59 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Только что отзвучали Long Green, бокал Мохито. Вот, привет супруге. Все, она уже ушла. Она уже ушла. Вот, ну что, такая весенняя песеняга хорошая. Вот, мы тут за эфиром обсуждали, что у меня за гитара в углу стоит. Короче, Илюх, я тебе рассказываю. Я в свое время, когда-то очень давно, взял много денег, а у меня мой басист, ну, бывший басист, у него свой магазин музыкальный. Ну, он торгует музыкальными инструментами. Вот. И мы договорились, что я, ну, как бы от него по закупочной цене приеду и на складе там у этих, у оптовиков выберу себе гитару. Я себе хотел обязательно полуакустику. Вот. Потому что... Ну, хотел, во-первых, чтобы с одной гитарой везде можно было, во-вторых, мне нужна тихая гитара, потому что у меня голос тихий, соответственно, я гитару, громкая гитара мне, ну, не подходит, да, когда без подключения, когда с микрофоном проблем нет. Вот, и я себе приглядел там на сайте какой-то Эпифон, приглядел что-то еще, арию какую-то, вот, приехал в Москву на эту базу с гитарами, начал их щупать, трогать, а они все унылые, унылый дуст, вот, ну вообще просто дрова, это даже не гитары, вот, я расстроился, вышел покурить, стою курю, а там через дорогу прям через дорогу мусторговский магазин, вот, перехожу дорогу, захожу в магазин, и вот она висит, 2500 евро. Я ее в руки взял, и все, я понял, что это моя гитара. И в итоге я купил ее без всяких скидок. Вот. И до сих пор с ней, вот уже ей, я тебе сейчас скажу, этой гитаре уже, наверное, лет 15. Ну, 10 лет точно. Она у меня пережила. Я ее за ней особо не ухаживаю. Максимум, что я когда струны меняю, гриф протру маслицем, и все. То есть, чтобы я вот там с нее пылинки сдувал, такого нету. Вот, поехали мы с Коляновной в Крым, когда еще на пароме туда надо было ездить, да? А у меня машина. Короче, я взял с собой все, чтобы там поиграть. Лупер, гитару, все вот это. Вот, а мою машину посчитали как грузовую. Вот, и попросили с меня в один конец на пароме 12 тысяч. Вот, и я сказал, да вы охренели, что ли? Какой это вам, как, фура вам, что ли? И мы так прикинули, что если мы 24 тысячи с Коляновной отдадим туда-обратно за паром на машину, нам, в принципе, в Крыму жрать-то будет и не на что. И мы, короче, прикинули все к носу, все, что было. Вот, и оставили машину там, договорились в соседнем поселке, оставили.

или машину там, и, соответственно, в этой машине вот эту гитару оставили. Все. Вот 10 дней мы с Коляновной гуляли по Крыму. В машине, ну, представляешь, на Санцепёке, да, там жара была, ну, градусов 60, 50 точно. Вот, и я когда вернулся домой, и до меня только потом же, я сразу не подумал просто об этом. И я уже, когда приехал домой, у меня сердце кровью обливалось, я думаю, ну все, хана гитаре. А ей хоть бы хны, вообще от слова совсем, появилась на деке тоненькая трещинка, но она как бы вообще ни на что не влияет, ее практически не видно, такое ощущение, что просто лак лопнул и все. Вот, и... До сих пор, вот, с ней ничего не сделается. Купил Fender. Купил себе Fender. Месяца два, и он начал сохнуть, его начало корежить. Психовал. Короче, вот я сколько гитар у меня было, уже половину выбросил, половину продал, а этой пользуюсь. Единственное, что мне у нее не хватает, у нее, вот видишь, один звукосниматель всего, то есть у нее, когда ее подключаешь в пульт, у нее звук такой джазовый, мягкий, она в принципе джазовая же гитара, вот, поэтому приходится ей докручивать эквалайзером, высоты чуть-чуть добавлять. Вот, а так, в принципе, гитара изумительная, идеальная, и она звучит хорошо, и подключенная, и не подключенная. Причем какую-то песню мы писали, я уж не помню, по-моему, «Корабли» мы писали. Вот эту гитару просто снимали ее микрофоном без звукоснимателя. Вот, короче, что-то я углубился. Я углубился совсем не в ту степь. У нас же программа «Неформатная бомбардировка». Так, отзвучало у нас «Бокал мохито». Вот, ребят, хорошая песня весенняя, но если бы она была загружена, сейчас бы прямо взял в ротацию. Но так как вы провафлили все это дело, ну, сами виноваты. Поехали дальше. Так, дальше у нас Саша Качеля. Саша Качеля. Я не знаю, то ли это девочка Саша с фамилией Качеля, то ли это мальчик Саша с кличкой Качеля, не знаю. Вот, дислокация не указана. Трек называется «От меня к тебе». В сопроводиловке написано следующее. Забыть или не забыть, вот в чем вопрос. Ответ вы, конечно, знаете сами. Когда для кого-то в подарок было само небо, конечно, не представляется возможным перечеркнуть историю чувств. Да и нужно ли? Сколько бы ни прошло времени, трудно вычеркнуть то, что было однажды больше, чем просто значимым. Саша Качеля, я тебе скажу так. Померла, так померла. Вот, если так получилось, что расстались, все, нехрен там вспоминать. А если еще не ты был инициатором, то надо как можно быстрее таких женщин забывать, потому что это не женщина, это предательница. Вот, Дениска, привет. Итак, Саша Качеля, от меня к тебе. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

нужна другой. Сколько ласковых рук в окружении подруг, крайность чувств болен только тобой.

Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21:32:13 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, к нам присоединился Антоха Андреев, к нам Данил Никитин присоединился. Привет, ребята. Мы тут за эфиром гитары обсуждаем. Фендер же вроде горел склад. И хорошее дерево, все. Слушай, Алис, я не знаю, честно. Витос, привет, привет, пермяки. Вот, насчет, что там у Фендера горело, что не горело, я не знаю. Вот, но я купил Фендер, причем Фендер купил, именно опираясь на то, что это лейбл, это прям вот, ну, признак качества, я думал, оказалось, редкостное говнище. Вот, так, что там у нас? Дениска нарисовался у нас. Привет, неформатные бомбы, привет тебе, Дениска. Так, Илюха пишет, вот и джазовое звучание. Это мы сейчас про песню говорим, которая от меня к тебе, которая Саша Качеля. Вот, Алиска пишет, нежненькая песня, неплохо пишут. Так, что там, Данил пишет, годный трек. Ну и, собственно, все. Собственно, все, про песню больше ничего не написано. А тебе что скажу? Вот, если бы я не читал сопроводиловку, вот, то сказал бы хороший трек. Хорошая, нежная песня. Потому что я же слова не слушаю. Я слова начинаю слушать, когда мне песня уже понравилась. Вот, а так как я сопроводиловку читал, я скажу, что это хорошая песня, но, блин, Саня, поверь мне, такие вещи увековечивать в песнях ни к чему, потому что пройдет год-два, и, собственно, ты поймешь, что, блин, я дурак еще на это тратил свои чувства. Вот, и эта песня будет задвинута в ящик, и, скорее всего, больше петься и играться не будет. Поэтому песни вот эти вот, ну, как бы, если песня для тебя, ну, песня, как ребенок, да, как творение музыканта, тогда, я считаю, нет смысла такие песни записывать. Понятно, что когда у нас какой-то там депресняк на душе, все это изливается на бумагу и струны, все это делается. У меня таких песен вон пруди. Вот. Но я их не записываю. То есть, ну, как бы выплеснул, весь свой нервоз выплеснул на бумагу и забыл. Вот, потому что жизнь продолжается, потом все становится хорошо, и ты думаешь, че вот я на это вот еще тут, понимаешь, мучился, страдал там, да? Вот. Сейчас прям без слез не взглянешь. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Артем Крикунов. Blue 7 называется трек. Дислокация. А, вот, Санкт-Петербургский квинтет. Есть, дислокация есть, Питер. Так, читаю сопроводиловку. Миниатюры – это сольный альбом джазового гитариста Артема Крикунова, композитора и лидера питерского квинтета Saint P-Bop Artel Blue 7, заглавный трек с большого альбома. Знакомьтесь, если вам понравится. Он у меня уже включился, поэтому ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, другие подруги, это была короткая зарисовка от Артема Крикунова. Вот, Blue 7 называется трек. Смотрите, прямо у нас мы начали тут за эфиром и во время эфира про гитарки, про джазовые. И прямо у нас, смотрите, трек за треком, трек за треком, трек за треком. И вот сейчас как раз звучала гитарка, вот очень похож звук на моего Ибанеза вот этого, Мэттеневского. Вот, ладно. Здорово, а что я могу еще сказать? Здорово, хорошо. Вот классный звук пишут. На 135-й Гибсон похож звук. Так, и как-то глухо звучит для инструмента. Нет, Антох, она так и должна звучать. Джазовая гитара так и звучит. Она так и звучит. Она именно, она вот так и должна звучать. Вот, это прям вот классический джазово-гитарный звук. Вот, она прям вот звучит не лучше, не хуже, прям так, как надо. Поехали дальше. Далее у нас группа Чердаки. Чердак. К твердый знак на конце. Что написано? Соавторство рок-групп — это всегда большая плотная работа. Музыканты из групп Нагард и Чердак постарались и сделали на нас свежий хит. История, пропитанная добром, не только цепляет мелодии, но и несет поучительный смысл. Скорее слушайте, и вы узнаете, чем закончится история мужиков, что потревожили покой старого водяного. Собственно, группа «Чердак». Я так подозреваю, что это тоже Питер. Вот, скорее всего, Питер. Трек называется «Водяной». Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Не стесняйтесь.

Итак, дорогие подруги, 21:43:37 на моих зеленых системных. Сидел сейчас за эфиром, распинался, что вот очередной клон, очередной кишовый клон, а потом начал тут же вслух рассуждать, что как же тяжело, наверное, панкам живется. Что бы они ни сыграли, ни спели, их всегда будут сравнивать. Если они поют сказки, то их всегда будут сравнивать с Кишом. Вот, если они делают какой-то там часовый драйв, то их будут всегда сравнивать с Нирваной. Короче, если они будут ругаться матом, то их будут с Сектором Газа сравнивать. Короче, панкам, наверное, тяжелее всех живется. Вот, посидел, подумал, потом думаю, нет, тяжелее всех живется исполнителям Йодля. Знаете, да, что такое Йодль? Вот, в Йодле, наверное, еще хуже с этим дело обстоит, потому что, а как там, там вообще выделиться невозможно же, да? Вот, певцы Йодля, это, наверное, самые депрессивные чуваки, что бы они ни пели, и кто бы из них ни пел Йодлем, все равно они все будут как Йодли-Йоты. Вот, все как один. Так что, да, хуже всего йедлистам, не панкам. Так, ну что тут нам пишут? Кишова, один в один, панки хой. Антоха пишет, последователи Киша и Стрелы Морфея, но песня вполне себе. Да, кстати, что-то у нас Сашка со Светкой пропали куда-то. Стрела Морфея уже, мне кажется, года полтора к нам не захаживали. Что-то они совсем зазнались, походу. Вот, живые хоть они, кто их видел последний раз? Что-то они у меня и в ленте новостей не проскакивают. Все ли у них там хорошо? Спросите у них кто-нибудь. Напишите мне, скажите, Зухер вас потерял. Где вы? Где наши нижегородские алкоголики? Ладно, поехали дальше. Далее у нас Сергей, вот латиницей написано Короне, и Виталий Усанов. Это не мой бой называется трек. Вот, и читаю сопроводиловку, а она, блин, длинная. Она длинная. Песня «Это не мой бой» написана Виталием Усановым в 2020 году. По словам Виталия, она про нашу каждодневную жизнь, про отсутствие социальных лифтов, часто не позволяющих самореализоваться молодым и талантливым людям, и про надежду когда-то это исправить. Вот, Сергей Короне по-своему аранжировал и дополнил мелодию, а также выступил фронтменом в качестве ее главного исполнителя. Музыканты познакомились во время, организовал Олег Грабко. Привет, Олег! Вот, но только спустя 5 лет между ними возник творческий и многообещающий тандем, результатом которого является этот сингл. Вот, ну давайте поставим, я так подозреваю, это Питер, да? «Это не мой бой» называется трек. Сергей Короне и Виталий Усанов. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

собес. У собесов закончилась совесть, в собесы вселился бес. Я хотел бы надеть все медали, чтоб сразиться с этой гурьбой.

Итак, другие подруги, я сейчас сидел, молчал всю песню. Я слушал внимательно. Я не знаю, может, я уже старый просто стал. Не знаю. Смотрите, вот пишет Алиска, рисковый текст, однако. Антоха пишет, тут суровая песня. Вот эту песню РКН закроет. Я не знаю. Нет, РКН эту песню не закроет. Нет. Вот, даже не дотянется. Тут дело-то не в этом. Я, наверное, последние лет 10 я рассуждаю чуть-чуть по-другому. Вот честно, сейчас, может, кто-то даже обидится на меня, скажет, фу, Зухер, ты чмо. Может быть. Ну, я, знаете как, я человек, который работает руками. У меня дома все сделано руками. Когда моим соседям нужна помощь, я иду и помогаю. Когда моим родным, близким нужна помощь, я иду и помогаю. Если я хочу что-то делать, я иду и делаю. Вот, и последнее время я рассуждаю по-другому чуть-чуть. Вот уже положил я болт на все это неравенство, да? И мне всегда проще что-то сделать, чем ходить и ныть, как все плохо. Вот, поэтому я, наверное, как-то очень скептически к таким песням в последнее время отношусь. Вот, не знаю, не люблю я их, что ли. Потому что мужик должен оставаться мужиком. Мужик должен оставаться мужиком. Вот, и если тебя что-то не устраивает, ну, значит, что-то делай. Я считаю так. Вот, в меру своих возможностей. Воспитывай своих детей правильно. Живи сам правильно. Не надо никого, никому ничему учить. Не навязывай свое мнение. Живи правильно, воспитывай детей правильно. И если каждый начнет с себя, со своих детей, то и жизнь наладится. Ребят, мы просрали три поколения. Мы три поколения просрали. Ну, сейчас наверстывать тяжело будет. А легко нам как бы и не было никогда. Поэтому, не знаю, я к таким песням скептически очень отношусь. Вот. Только ли рок у нас исполнитель? Нет, Димка, у нас не только рок. У нас же основной канал, он, ну как, тут просто как-то за 20 лет сложилось, что больше рока, да, на основном канале. Но, опять же, тут всякие песни присутствуют у нас. Вот. Отдельно есть канал с металлистами, отдельно канал с лирикой есть. Отдельно у нас рэперы есть. А на основном канале всего по чуть-чуть. Вот, главное, чтобы музыка была хорошая. Неформатное радио, потому что нет формата. Нет, оно не заточено ни под что-то конкретное. Поэтому все песни у нас звучат. Главное, чтобы они были хорошие. Сегодня подборка это от компании «Бомба Питер», от «Балт Мьюзик». Поэтому как бы, ну, их не я выбирал. Их издательство из Питера мне прислали. Вот, и, собственно, что прислали, то и слушаем. Слушаем и обсуждаем. Вот, почему три поколения? Ну, потому что три поколения, посчитай. Вот, кто младше меня, да, их дети и чуть постарше их дети, да, ну, как, вот эти три поколения мы просрали, вот. А, да, и с электронной музыкой точно тоже канал есть, Димка, тоже есть. Извини, я тебе сейчас скажу даже, у меня же вот страничка с плеерами открыта, у нас, смотри, основной канал, который звучит везде и во всех приложениях, во всех этих вот онлайн-радио, в Apple'ах, в Google'ах, во всей фигне он присутствует. Вот, в FM'е канал «Лирика», только его с сайта слушать можно, канал «Хип-хоп», канал «Клубняк» и канал «Жесть». 5 каналов у нас сейчас работает, но основной вот один, на котором мы сейчас вещаем. Собственно, вот. Но везде свои слушатели есть. 1,5 миллиона в среднем подключений в сутки.
Вот, не человек, а подключение. Ну, то есть, если ты с утра и вечером послушал, это уже два подключения, да. Вот, ну, все равно, даже если так осреднить, ну, 1500 в день нас, людей, человеков живых слушает. Вот, ладно, как бы разобрались мы. Нет, не разобрались, я сказал свое мнение. Я сказал свое мнение, вот, по поводу песни «Это не мой бой». Ребята сказали свое мнение, как бы все остались при своем, но вот как-то так. Я такие песни не люблю, потому что в последнее время стало много нытиков и мало делателей. Я предпочитаю быть вот в команде делателей. Вот, если что-то тяжело, ну, значит, надо или попросить помощи, или упереться покрепче ногами. Ну, мне все чаще приходится просто покрепче ногами упираться. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Эфа. Сейчас я бэкграунд отмотаю, малеха, назад. Он у меня тут ускакал далеко. Так, группа Эфа. Что у них? Дислокация не указана. Но мне кажется, они у нас уже были, и мне кажется, они из Питера тоже. Вот, читаю сопроводиловку. Появлялся из ниоткуда, исчезал в никуда. Какое-то время работал в Москве, просил его и даже не один раз поделиться со мной секретами перехода в другие временные промежутки или времена года. Но каждый раз ответом была лишь снисходительная улыбка и молчание. Я не особо настаивал, хотя почти был уверен, чем чаще бы я просил, тем скорее бы он согласился взять меня с собой. Но я продолжал видеть обычные сны и не тяготился этой обычностью. Он же пропадал на неделю и больше, и однажды не вернулся. Память о нем осталась в музыке. Вот, человек, разговаривающий со своим альтер-эго. Я понял. Группа Эфа или проект Эфа, я не знаю. Трек называется «Ждал гостей». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, дорогие подруги, 22.02.39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я сейчас кайфанул, если честно. Я прям... На меня навеяло прям чем-то таким вот из молодости. И прям вот на кончике языка у меня крутилось, но я не могу вспомнить, кого мне напоминает. Прям вот вообще дико напоминает. Прям аж такая душевная теплота. Очень мне понравилась манера пения. Вот эта вот прям манера меня очень порадовала. Вот, смотрите, пишут: бодрая песня Акына в стиле Сектора Газа. Нет, тут я не соглашусь. Алиска пишет: Дикий Запад, фильмы о ковбоях. Да нет же. Я прям вот что-то... Это что-то вот из конец 90-х, начало 2000-х. Какая-то вот у нас была группа наша, отечественная. Очень-очень похожа прям вот манера пения. И я прям вот люблю такое дело. Мне прям понравилось очень. Вот, ладно. Плохо, что группа Эфа не загрузила трек на неформатку. Группа Эфа, будете запись-ка слушать, загрузите. Забираю, забрал бы трек в ротацию. Вот, поэтому загрузите. И будет он крутиться. Вот, здорово. Молодцы. Поехали дальше. Последний трек на сегодня у нас от Бомбы Питер. Тони Дэвис. Hell Drums называется трек. Вот, и читаю сопроводилку. Знаете ли, когда можно музыку назвать хорошей? Когда она пробуждает в вас воображение. Инструментальные композиции Hell Drums это с легкостью удается. Классический роковый ритм, знакомый каждому немного гаражный звук гитары и больше ничего. Потому что остальное было бы лишним. Если в аду будет играть такая музыка, его ждет перенаселение. Вот, ну, давайте послушаем. Эфа, к сожалению, почему-то у нас в чатах не висит, Алис. Мне прям вот очень хотелось на них. И в прошлый раз я, по-моему, тоже кричал: Эфа, Эфа, где вы? А Эфа так и не отозвались. Вот, ладно, Тони Дэвис, Hell Drums, поехали, ставим, слушаем. Финальная композиция сегодняшней программы.

Ну, вот, собственно, и закончилась композиция. Ну, что могу сказать? Барабанщик и гитарист, как это, чекались. Они почекались, их кто-то записал. Вот. Ну, не знаю, что там прям такого, чтобы отдельным треком было издавать. Ну, ладно, ну пусть будет. Тони Дэвис, Hell Drums. Вот, я так подозреваю, они просто кайфанули от своих барабанов. Вот, и решили, а давайте-ка мы их запишем. Ну, скорее всего, так дело и было. Вот, что-то как-то, да, вот Антоха пишет. Ну да, что-то как-то, просто музыканты почекались. Вот, ну да ладно, ничего страшного. Такой выход энергии тоже имеет место быть. Вот, друзья, все, на сегодня все. Завтра услышимся в 21.00. Завтра у нас будет второй отборочный тур на фестивале Revolution. Вот. И, собственно, завтра опять будет битва. Поэтому не теряемся, не забываем, приходим. Приходим обязательно. Я не знаю, кто будет завтра, мне Ванька еще не прислал их. Вот, но думаю, будет жарко. Вот, собственно, все. Машу всем лапкой. А, нет, сейчас я сперва радиослушателю скажу. Радиослушатели, до свидания. До завтра. С вами я досвиданькаюсь. Сейчас я прям раз и отключусь. И после меня будет или автодиджей, или другой диджей. А на стриме я еще повесю.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет. А споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет.

0: Я обязательно доберусь туда, поваляюсь на песке, позагораю, подойду к берегу, опущу ноги в океан, покайфую, ведь я люблю тебя, Куба.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Карьеру бас-гитариста он начал с того, что украл гитару. Пришел на собеседование к группе Хавквит. Они такие: мы придумали, нам не нужен басист. Но через пару часов должен был начаться концерт, а ихний басист куда-то пропал, оставил свою гитару. В жизни не играл на басу до этого, говорил он. Ну как иначе учиться? Не зубрить же аккорды по буклетику. Всегда круче, если ты пару раз ошибешься. Звук-то реально громкий, никто и не заметит. Хавквит, Сильвер Машина.

Ян Фрейзер! Лемми Килмистер, бессменный лидер Моторхед, родился 24 декабря 1945 года в Берсэме, в Англии. В 20-м году журнал Rolling Stones поместил Лемми на 33-е место среди величайших бас-гитаристов рок-н-ролла. Нормальное детство для рок-н-ролльщика. В 11 лет начал курить, учился в школе верховой езды, потом работал на фабрике, в 17 лет стал папашей. Короче, девки, кони, рок-н-ролл. Он говорил: «Обожаю девушек из мужских журналов. Какая разница, что у них там все не настоящее? Вы хотите видеть там сиськи, отвисшие до пояса, как бидоны с холодной кашей? Кому нужен этот реализм? Дайте мне силикон!»

Еще пару извещений, Леми. Я холостяк, говорил он. Я не припомню ни одного счастливого брака. Даже у моих родителей его не было. В одном английском журнале написали, что я трахнул 2000 женщин. Так вот, врут, всего 1000. Во что превратился рок-н-ролл сегодня? Парни в клетчатых рубахах стоят на сцене и пялятся на свои ботинки. Если ты собрался стать ебаной звездой, то будь же ей. Публика не хочет видеть на сцене чувака из соседнего подъезда. Она хочет видеть, сука, инопланетянина. Оззи Осборн сказал про него. Он был воином и легендой. Умер Леми в Лос-Анджелесе 28 декабря 2015 года в собственном доме, играя в любимую компьютерную игру. Arise!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ка-ка.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
4: Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море. Шумит живое море, стоим судьбы не зная, с тобой над синей бездной. А море, море, море.

горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной, а море, море, море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды над морем темно-синим.

0: этим справимся.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, другие подруги, 21.00 на моих зеленых системных. Всем привет, с вами диджей Зухер. Сегодня четверг, сегодня финальный отбор участников на фестивале Revolution. И, собственно, 9 участников, которые уже победили в трех... Как это называется? Да, в трех этапах каждый. В каждом этапе по 3 участника. Все, я начал заговариваться, друзья. Всем привет! Итак, для новеньких рассказываю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забывайте нажимать колокольчик, потому что ссылочка на голосование появится именно у нас в группе «Неформатное радио», чтобы не проебать вспышку. Вот, ну и, конечно же, всех зову всегда в Дискорд, потому что там не надо обновлять страничку, там все оперативно, быстро, понятно и доступно, и все уже давно тусят там. Вот, ну и сразу же здороваюсь с Дениской, с Геннадием, с Вадимом, Родик вот у нас присоединился к нам, здравствуй, наш молдаванский друг. Юлва, привет, Натаха, здравствуй. Ты сегодня загадочная или нет? Вчера-то загадочная была, сегодня ты как у нас, которая с Подобаева. Вот, еще одна Натаха, приветище, которая Арника, кто у нас там еще? Яков Николаевич, здравствуй, Витос, привет. Все, вроде со всеми поздоровался, ну, с остальными уже по ходу пьесы. Вот, как вы вчера, долго ли сидели еще в голосовом чате? Мы тут после эфира все допивали. У кого что было, допивали. Вот, но я самый первый свалил, потому что мне допивать было мало. Вот, а ребята там остались еще потрындеть. Вот, СС у нас нарисовался. Здравствуй. Здравствуй, дружище. Антоха, привет. Ладно, давайте уже начинать. Натаха еще сегодня не решила, какая она. Ну, да ладно. Сейчас определишься. Итак, смотрите, друзья, что у нас. Сегодня мы отслушиваем 9 претендентов. 9 участников на... А, нет, 9 претендентов участников финального отбора. Вот так вот. Что-то я... Выпить, что ли, надо? Я не знаю, что я сегодня так плохо разговариваю. Вот. И, собственно, голосовалка появится завтра утром на сайте Неформатного радио. Ссылочка будет у нас в группе во ВКонтакте. И 2 недели вам биться. 2 недели биться, только умоляю, не накручивайте голоса, потому что вам будут предлагать купить за небольшие деньги. Это все очень легко отслеживается, поэтому не занимайтесь хуйней. Если хочется вложиться деньгами, то лучше вложитесь их у нас на сайте и воспользуйтесь какой-нибудь услугой. Вот, все это вычисляется просто очень легко и быстро, поэтому не надо, а мы будем позорить обязательно, поэтому ни к чему все это. Вот, и чего, давайте начинать. Начнем мы с группы Fun Day. Сейчас я открою сопроводиловку, Ванька мне тут все накидал с транскрипциями, все как положено. Вот, город Истра. Fun Day не мейнстрим и в творчестве имеют зрелую внутреннюю позицию, не претендуют на широкие массы. Для группы ценно разделить и сохранить свою самобытность, а не раствориться в толпе. Итак, ставим, слушаем Fun Day. Трек называется «Возможность». Я просил ребят прислать другие треки, которые еще не звучали у нас, поэтому будем надеяться, что сегодня повторов не будет. Поехали!

Так, так, начали. Начали. Олежек, здравствуй. Сидит он у нас на страже метрополитена. Ну ты смотри, чтоб там этот главный рельс не спиздили. Это, знаешь, была история. Я еще тогда жил в Белозерске. И друган у нас, он работал в котельной. Ну, представляете, да, большая котельная, которая отапливает там несколько пятиэтажных домов. И мы туда любили по зиме прибухнуть сходить. Вот, и, короче, проснулись мы от дикого крика. Где-то в 4 утра пришел Колькин начальник и выдал такую фразу: «Блядь, все лежат пьяные, двери нараспашку, хоть один котел выноси, хоть другой». Вот, ну, если кто понимает, каждый котел, он весит примерно так, это тонны 2-3. Вот, и вынести его, ну, просто не составляет труда. Да, особенно, когда все вокруг пьяные валяются, хоть один выноси, хоть другой. Так, 002-903, как тебя звать, мальчик, девочка? Не люблю я вот эти номера и кликухи, представься, пожалуйста. Привет тебе. Яшка пишет: в русскоязычной группе с английским названием есть скрытый смысл. Фан дэй фу нда уш, и все на местах. Вот. Котельная отапливает озеро, чтобы оно было белым. Нет, та котельная отапливала только оптиковские дома. Вот, ладно. Так, что там еще? Натаха пишет: ой, сколько парашютистов приземлилось под рок прошлого века. Так, Генка пишет: я не металлист, но эта группа нравится. Антоха пишет: вроде ничего, правда, по звучанию похоже на лайв. Прям не похоже, а мне кажется, это лайв и есть. Причем лайв лайвовый, наилайвейший. Вот. Стыдновато, если честно, такие записи на радио присылать. Ну, видимо, у ребят просто еще нету студийки. Желаю вам, запишитесь уже быстрее, чтобы было что показывать людям. Потому что, ну, с таким звуком, конечно, за фестиваль биться еще куда ни шло. Но вот за ротацию, допустим, уже сложно. Так, ладно. Что там у нас еще? Фандей, дайте ссылку на вас, просит СС. Боцман меня зовут. Вот, говорю, не люблю кликухи, не люблю номера. Но хоть понятно, что мальчик. Ладно, Боцман, будешь у нас мальчик-боцман. Лиза, привет. Давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Дальше у нас Майлз Элон. Город Москва. Про себя написано следующее: альт-рок группа, полуфиналисты международного музыкального фестиваля Эмергенза, выступали на московском. Вот зачем это вот все вы пишете? Я не понимаю. С помощью музыки участники группы отображают светлые и темные стороны современного общества. А в данный момент группа активно концертирует, идет работа над записью новых синглов группы. Итак, Майлз Элон, трек называется Drunk Song. Не знаю, это, видимо, на немецком. Drunk Song, Drunk Song. Я не знаю, как это правильно читается. Короче, простите мой албанский. Ставим, слушаем. Майлз Элон, Москва, поехали.

А итак, друзья, 21.16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Вот, что у нас там отзвучали только что Майлз Илон. И народ пишет следующее. Натах вот пишет: для выездных мероприятий, может, и сойдет, а что послушать, нет. Нет. Серега пишет: кстати, хоть я не люблю русских на английском, но у парней не бесит произношение. А мне, знаете, всегда интересно, а вот люди, которые поют на английском, как правило, мне кажется, процентов 50 они даже не понимают, что поют. Вот честно. Ребят, вот Майлз Илон, кто-нибудь сейчас из вас тут в чате у нас есть? Нет, расскажите, вы хоть понимаете, что поете или нет? Кто тексты вам пишет? То есть вы вкладываете туда наш великий, могучий, я имею в виду смысл, в слова, или они на уровне, вот как пишут английские панки. Вот, ну просто я не понимаю ни английский, я вообще никаких языков, кроме русского, не знаю. Ну, если не считать 8 языков программирования. Вот, все остальное не мое, как бы пытался учить, не получается, у меня кретинизм. Но мне всегда интересно, вот, насколько вы вкладываете, если вы сами пишете тексты. Так, что там у нас еще? Дениска пишет, чтобы попасть на фест, нужно было в обязаловке петь на английском, что ли? Я к тому, что очень много того, что было уже на фест, прям процентов 80, наверное, на английском. Вот. Так, что там еще? Привет, боцман. Привет, боцман. У нас, говорит, тут все сегодня свои, да? Боцман, лоцман, штурман. Здравствуйте, а я кацман. Так, Володя пишет: произношение класс, даже переводить не нужно. Ну вот, Вовка, видно, понимает, что там пели. Я, например, не знаю, о чем была песня. О любви к родине. Про что была песня? Так, что там? Соло шредное такое, Серега пишет. Яха написал: все песни оставить, только гитарный соляк, остальное в топку. Боцману не зашел иньяс. Так, что там еще у нас? Некий закос под Deep Purple, пишет Геннадий. Олежек написал: не люблю английский, да еще и ломаный, ну, русская группа, но пойте на родном русском, музыка отличная. Антоха написал: цейлонская почта звучит бодро. Ты понял там что-то про цейлонскую почту? Вот ты хоть кто-то какие-то слова понял. Так, Витос написал: мудно, однако, мудно. Новое слово в моем лексиконе — мудно. Лучше не, мудно. Мудно, вот так вот. Серый пишет: преждевременно ссылку кинул. Ничего, Серый, зато я уже вступил. Вот, вечно я то в говно, то в группу вступлю. Ну вот, я уже вступил. Так что двое в голове, у вас плюс один. Так, девушку танцевать звали, Вовка пишет, вот. Серега, 8 языков. Да, 8 языков программирования знаю. Это у меня единственное, что у меня в языках получается. Вот, но когда они в голове перемешиваются, мне постоянно приходится проверять синтаксис, потому что когда их много, это прям беда бедная. Так, WhatsApp у нас нарисовался. Вот, сейчас они нам все расскажут. Так, привет тебе. Привет тебе, девица. 2609 пишет: вот от Майлз Илон тексты сами пишем, все знаем, разбираемся, никаких американских панков. Ну, вот вам слава богу, что вы хоть знаете. А просто я знаю, что некоторые группы, они даже не знают, что поют. То есть вот они какой-то текст где-то выцепляют, какую-то музыку кладут на это сверху, и бряк-бряк-бряк, пошло дело. Вот, ну расскажи теперь хоть, о чем песня-то была, потому что интересно же, а то на английском, а мне бестолковому вообще никак. Так, ладно, едем дальше, едем дальше. Чизбургер спрашивает: как за Юлву голосовать можно? А я в начале программы говорил, вот, в середине скажу еще раз. Далее у нас Артибенд, сейчас я их найду, где они там у нас, Артибенд, вот же. Описаловка. Команда, воспитанная на классическом хардроке и хэви-метале, стремятся делать качественную мелодичную музыку, тем самым отдавая дань уважения динозаврам этого жанра. А итак, Артибенд,

запись эфира и на голосование, которое будет длиться аж на до 3 июня, будет размещена именно у нас в группе. Итак, Artie Band, Ночные Волки, поехали, но остальные все перебираются пока в Дискорд.

А итак, друзья, 21-26-18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Добавил я себе, включил низовые колоночки на 300 ватт, чтобы меня прям подпинывало, чтобы меня прям в анус подталкивало. Хорошо. Вот, по-моему, первый коллектив, который достойно более-менее звучит. Вот тут написал...

Серега, что уж больно до хера ревера, а так норм. Ты знаешь, я пока про ревер не могу ничего говорить, я уже давно жалуюсь практически на каждой передаче, что у меня, ой, новое помещение, и оно еще не заглушено, поэтому у меня тут эхо летает, по реверу ничего сказать не могу. Пишет, вот до предыдущего эфира вообще не помню, сколько лет в чате не сидел. Был еще такой веб-чат, кроватка назывался. Ретро, как и метал байкер Музон. Ревера на вокале уж больно до хрена, а так норм. Вот, ну, у нас вариантов больше нету, понимаешь, мы раньше во ВКонтакте общались, а теперь ВКонтакт тупорылый стал, то есть приходится постоянно обновлять странички, плюс там еще вот это ветвление гребаное, пока коммент найдешь, ну и пиздец. Вот, и мы отказались от ВКонтакта, раньше там у нас было прям месилово, теперь все в Дискорде сидим. Так, что там у нас еще? Володь пишет, Ялта, 86-й год. Олежек пишет, Масясиклу услышал, это точно хэви, музыка зачет, и на русском, прям контраст перед предыдущей. Ты знаешь, я мотоцикл услышал, тоже у меня прям аж сплакнул, потому как был я владельцем Масясикла в свое время, потом продал его, купил первой жене шапоги. Шапоги первой жене купил. А сейчас вот уже второй год, думаю, надо Икжерика взять 400-кубового. Мне больше и не надо. А так вот почоп-чоп-чоп-чоп-чоп, хорошо. Вот, ну, осталось денег накопить. Так, вот в WhatsApp мне предыдущая группа, которую Майлз и Лон написали, про что песня была. Написали они, что песня переводится «пьяная песня», это вот до вот этой, которая была, про друзей, которые отлично провели время в стрип-клубе, а утром не поняли, где проснулись, но нашли чем взбодриться. Вот, в скобочках написали «пиво». Хорошо, хорошо, что про пиво вовремя мне сказал, а то я уж подумал, они прям стриптизершами и взбодрились. Так, по поводу этого трека, вот в WhatsApp пишут 0174, номер пишет, хорошо спели, но арией повеяло. Ну, ты знаешь, мне кажется, все heavy metal группы, они приблизительно все на арию похожи. Тут как ни коси, ты знаешь, я очень не люблю арию, очень не люблю. Ну, не знаю, с чем это связано, просто не люблю, какое-то вот у меня неприятие. И поэтому вот вся музыка такого плана, она как-то отторгается от меня, и очень мало групп, которые вот мне заходят именно вот в таком виде, в таком варианте, и их можно прям, наверное, по пальцам двух рук пересчитать, но название сейчас не вспомню, даже не пытайте. Так, Демьян пишет «Ария», что там, Олег пишет «Зачетная песня про байкеров, все в рамках жанра, отличная песня». Витос написал, не очень люблю подобное направление, но это, ребята, вроде ничего. Вроде ничего. Так, что там у нас еще? Генка пишет, красиво, старый Аракс напоминает. Володь написал, здорово, ребята, делают, тут ничего не добавишь, не убавишь, точно Аракс. То есть, а я не знаю, кто такой Аракс, поэтому мне... Вот мне сейчас скажи Аракс, я прям сразу вспомню какой-нибудь коньяк. Почему-то у меня с этим ассоциируется. Так, Антоха пишет, неплохо, этакий закос под олдскул. Ну или такое хорошее сведение. Так, Яков, дядя Яков, нет, ты у нас будешь старик Яков теперь. Все, ты сам себе дал хорошее прозвище. Старик Яков пишет, это всесторонние по музыке и по словам, и по исполнению охуительно. Видимо, плохая работа с фанатами. Так, Боцмана качество звука радует, но не люблю такой вокал. На вкус и цвет, конечно же. Ну, это да, вкусовщина, как бы я считаю. У любой группы есть 1-2 миллиона поклонников, просто их надо потихонечку выцепить на... где? Из соцсетей выдернуть, да, и перетянуть к себе. Так, что там? Главное мое дохуя прочитал как дохрена, а сам потом ВКонтакт пиздец-пиздец. Ну, что ты, не переживай, я матерюсь выборочно. Знаешь, моя логика, она даже мне не всегда понятна, но когда я смотрю, что вот фраза звучит как-то корявенько вот с этим матерком, да, я или другой матерок вставляю, или сглажу, а потом могу, да, как сапожник, потому что все-таки 5 навигаций на пароходе отработал. Вот боцман, а я лоцман был. Я говорю, все свои. Яков Николаевич у нас тут есть, да.
Так, что там, плохое зрение, но суть ведь передал. Плохое зрение, но суть ведь передал. Про что ты? Про что ты, старик Яков? Так, что там у нас еще? Юрий Антонов и группа Аракс. Вот и как. Что там еще у нас? Не помнишь ли такого товарища? Юрок Антонов в 80-е на всех дискотеках Союза звучал. Слушай, ну, Юру-то Антонова я знаю, конечно. Вот, но что он с Араксом пел, я не знаю. То есть для меня есть лейбл такой, мастодонт в очках под крышей дома моего, Юра Антонов. Вот, ну, может, 2-3 песни вспомню его так вот, чтобы прям я им не увлекался. В 80-е я что слушал? Я тогда Нау уже слушал вовсю. И нет, до Цоя еще тогда не добрался, по-моему. А может уже, я уже плохо помню. Я уже тоже старик. Старик Яков у нас и старик Зухер. Да-да. Два пескоструя тут сидят. Понимаешь? Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Шварцтаг. Шварцтаг. Шварц не так. Вы Шварцтаг? Нет, мы Шварц не так. Город Москва. Про себя написано следующее. Шварцтаг стал одной из первых команд, начавших культивировать индастриал метал и NDH в России с использованием родного для этих жанров немецкого языка. Соблюдая традиции немецкой школы, группа не копирует слепо западных исполнителей, а привносит в стиль свое индивидуальное. Музыка Шварцтаг — это размеренность мелодий, плотное низкое звучание и маршевые ритмы. Тексты концептуальны и повествуют о превратностях людских судеб. Часть песен создана на основе реальных событий. Вот, группа Шварцтаг, вы нам сейчас тоже, вот как Майл Салон мне кинули, описал, о чем песня. Оказалось, я думал про любовь к родине, а оказалось, чуваки в стриптиз-клубе были. Вот, ну и, собственно, тут тоже у нас Шварцтаг, Траум называется трек, город Москва, поехали, ставим, слушаем. Ну а вы уже комментируйте, пишут, Шварцы уже были. Да, конечно, были, это уже у нас победители всех отборов, и сегодня финальный отбор, вот так вот. Итак, поехали.

А, итак, друзья, пока в кнопочку попал мышкой, уже тут полэфира прошло. Так, в прошлый раз вот пишут нам в WhatsApp, Немчура пободрее была. Вот, пободрее была. Ты знаешь, я честно скажу, я сегодня слушаю, у меня такое ощущение, что в начале песни у него початок кукурузы, вот он его понадкусывал, набил полный рот, что-то там к середине песни его все-таки проглотил, и потом вот стало слышно. В принципе, музон достойный. Слов я, конечно же, нихера не понял, что там написано, что там спето, но неплохо. Порадовал как-то так вот и интересный мотивчик в припеве. Даже интересный. И какой-то там инструментик такой интересный. Я вот его слушал. Я потом еще раз послушал. Вом делал периодически. Что это, ребята? Ну-ка из Шварцтага напишите, какой у вас там набор инструментов и что вот это вот вакало там периодически. Или этого гитару так накрутили. Интересно мне, интересный звук. Так, Витос пишет, своеобразно, хоть немного отличается от Рамштайнов. Ну, Витос, вот если к вам в Пермь они приедут и напишут на афишах Рамштайн и где-нибудь на стадионе, чтобы смотреть сверху, мне кажется, хрен отличите. Вот мне так кажется. Так, что там еще у нас пишет народ? Закос под Рамов смело. А звук на клавишах покачественнее. Рамштайн один в один, Демьян пишет. Индастриал пишет, Траум мечта. Песня, можно сказать, автобиографичная, о том, что музыка в душе и сердце, и без нее трудно представить свое существование. Так, Тёмка пишет, ребята, Рамштайн это уже сделали, зачем повторяться? Генка пишет, лишь бы не зиговали, а то 9 мая прошло и скоро 22 июня. Но мы не знаем, что там еще. Так, дудки с такими гитарами, оригинально. Вот, ну вот, кстати, может это дудки были. Ну вот я помню, звук какой-то прям там провякивал. Интересный звук, интересно. Я бы себе его хотел в качестве перкуссии, этот звук. Интересно. Так, что там еще у нас? Боссману зашло хоть и на иностранном. Вот какое словосочетание, трудно выговариваемое. Так, ладно, Антоха пишет, плотно звучат, но почему на нерусском языке? Ну, потому что они же написали, они немецкие, вот эти вот, немецкий оккультизм возрождают. Так. Что, лучше арию играть, спрашивают? Ну, вы еще подеритесь, ё-моё. На вкус и цвет все сосиски разные, ребят. Я всегда говорю, кто бы, чё бы не играл, лучше, лишь бы делали это хорошо, потому что чё тут, у каждого есть свои фанаты. Так, Олежек пишет, звучат очень фирмово, не люблю я басурманский язык, но тут хоть немецкий на немецкий похож, а вот музыка охуительная, зубастенькая. Ударных мало, Демьяну. Ударных. Так, что там еще? Группа «Мираж» музыка нас связала, но только на немецком. И Суханкина петь отказалась. Думаешь, а нет, вот как раз «Вом» это вот она, наверное, и делала. Так, Юлька, привет. Пишет, такой вокал неплохо в церковном хоре прозвучит. Бас-октавист. Его бы у нас в Гнесинке с руками оторвали и без экзаменов взяли. Ну, не знаю. Думаешь? Я переслушаю. Я потом переслушаю еще. Так, что там у нас еще? Так. Это мы уже прочитали. Набор инструментов богатый. Я понял. Короче, западло открыть секрет. Ладно, я сам придумаю себе звук и буду им пользоваться. Так, ладно, что там еще? Витос пишет, мне, кстати, знакомый этих ребят советовал в Перм пригласить. Ну вот, видишь, я прям не в бровь, а в глаз. Зови, вот они сейчас здесь все. Давайте ехайте к Витосу, у него там хорошие подвязки по концертам поможет организовать. Так, мужской вокал всегда в цене, особенно при поступлении на вокальный или дирижерский. А мне, знаешь, всегда было интересно, зачем дирижер? Юлька, вот ты как человек, который в теме,
ты человек, я так понимаю, в теме. Вот я не понимаю, зачем нужен дирижер. А, собственно, все музыканты, которые когда-либо учились хоть сколько-нибудь в музыкальных школах, нас чему учат? Вот размеры, вот паузы, вот длительности нот. То есть все это есть. Сели нахрена нужен дирижер, если все в партитуре расписано? И если ты можешь играть с листа, то как бы и все равно они все репетируют. Зачем нужен человек, который машет дубиной? Вот зачем? Я не понимаю, честно. Много раз смотрел, мне уже 42 года, я все думаю, как, для чего и почему. Вот, ладно. Где девчонки-то, спрашивает Олежек. Я-то на работе, жинка дома, подзатыльников некому отвешивать. Даешь девчонок в эфир. Ну, вот все, ты себе выпросил. Вот придешь, тебе не то, что подзатыльник, тебе пиндюлей навешают. Ладно, дирижер нужен, вот Натаха пишет. Юлька пишет, хор самостоятельно, как оркестр одновременно не вступит. Так, хорошо, я понял. Это метроном такой. Это такой метроном-дирижер. А сам дирижер, интересно, пользуется метрономом? Есть ли дирижер для дирижера, который дирижирует дирижером? Вот, мне тоже это интересно. Ладно, давайте ехать уже дальше. Далее у нас двое в голове. Серега, я уже у вас. Собственно, ты кинул ссылку раньше времени. Давайте буду читать сопроводиловку. Итак, двое в голове, город Москва. Написано следующее. Все попытки музыкального самоопределения для ребят неизбежно заканчиваются фразой «Короче, фигачим, что хотим, и называем это панк-рок». Группа в строю с 2012 года, хотя и перерывами. В настоящий момент двое в голове – это несколько человек, отличающиеся друг от друга инструментами, привычками и внешне. За плечами тыдын-тыдын-тыдын. От релиза к релизу группа, не теряя начальной энергетики, растет профессионально, заигрывает с инструментами и стилями. Поехали, ставим, слушаем. Двое в голове, трек называется «Игра», город Москва. Ну а вы комментируйте.

А итак, друзья, 21.50 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами Диджей Зухер. Мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Также всех зову в Discord, потому что все именно там у нас и тусуются, потому что во ВКонтакте чат стал гниломодный, и в нем неудобно общаться. Вот, собственно, чего там у нас еще? Прям молодость вспомнилась в нулевые, ребята сорвали бы банк, пишет мне абонент 0174. Ну да, где-то так, где-то так. Так, Натаха пишет, прикольные, вот это мне больше нравится, чем все предыдущее. Серега, ну я вот могу тебе сказать, что вот сегодня мне бэки понравились. Вот в прошлой песне что-то было прям не очень, а вот в этот раз бэки вовремя, не вовремя, а как это, правильно звучат, правильно подобрана интонация. Так, что там у нас еще? Сейчас обновим на всякий случай ВКонтакте, вдруг туда все-таки кто-то пишет. Не пишут, слава богу. Пишите все в Discord или в WhatsApp, ребят, потому что, ну, во ВКонтакте невозможно общаться. Так, что там у нас? Яха написал, двое в голове, полная херня. Это про предыдущий раз. Сегодня просто великолепно. Вот так вот. Антоха пишет, бодрая панкуха. Генка пишет, талант не пропьешь и консерва не спорит. Генка, ты шапку нашел или нет, расскажи. Или ты плюнул и забил. Вот, Валерия, Лерка, привет, приветище. Я тут смотрю, ты заходила недавно, в прошлый раз в чат, и написала, блять, опять все проебало. Я тебе хотел ответить, что причина-то уважительная, проебало, это хорошо. Главное, не просрала. Так, что там у нас еще? Так, ищем. Я просто пролистал вверх, и теперь мне надо вернуться туда, где я был. Где я был, туда, где надо мне вернуться. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот. Олежек пишет, начало было такое многообещающее. Думал, ща порвут эфир, а тут пук и просто лайк. Лайт панк попс. Вот, такая муза очень приелась уже на каждом углу. К стилю отношусь отлично. Песня хорошая, но не удивили. Обычный поп-панк. Вот. Ванька пишет, Захар, ты не тот трек группы врубил. Ванечка, друг мой, двухметровый мой человек в пончо. Ну, как я мог врубить не тот трек, если я врубил то, что ты мне прислал? Собственно, взял из архива и поставил. Дружище, ну я из пальца высосать никак не мог. Проверь архив. То, что ты мне отправил, то я и включил. Так, Серега пишет, накладка небольшая, должна была быть премьера песни «Пламя костра», но игра тоже хороший выбор, за обещанной премьерой всех приглашаем в ВК, сейчас зальем. Серый, кинь мне песню, мы ее в конце все-таки пропиздошим на все, сейчас я тебе скажу, сколько нас народу в онлайне, сейчас страничку какую-нибудь неформаткину открою. Вот сейчас у нас висит 17 765 человек в онлайне. Замечательная цифра. Закидывай ко мне песню zuchersobaka.neformatnaya.ru, и я ее в конце эфира пиздану. Так, что там у нас еще? Демьян пишет очень бодренько, позитивно. В танцы тащат под пивкоту. Под пивкоту. Вот, Юлька пишет, ох уж эти секвенции бэки в терцию, твою мать. Вот как начинаешь общаться с человеком из какой-нибудь Гнесинки или Дорогомышки, прям кажется, что все сейчас терминами засыпали, музыки не осталось среди терминов. Так, что там еще дальше? Настроение прям поднялось, Боцман пишет. Что, Вовка пишет, из этой песни можно годный танцевальный ремикс сделать. Ты знаешь, мне кажется, любой панк можно миксовать и получится интересно. Так, в Пермь позитивчиком улетел. Вот Витос пишет, бодрый позитивчик. Кстати, вот под пиво эта песня вошла бы только в путь. Бека чересчур, ми минор рулит, подобрала аккорды к этой песне мысленно. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха, ты страшный человек, Юлька, нет, нет, это кошмар, мысленно подобрала к этой песне аккорды. Ты не дирижер, ты прям вот уже музыкант, ты не на того человека 11 лет училась. Так, Ксюха пишет, и без ремикса круто,
Что там еще у нас? Не подбирай больше никаких аккордов, пишут. Ну или тщательно мой руки после подборов. Вот Генка шапку нашел. В сумке, говорит, была. Ну, слава богу, слава богу. Потому что шапка такая, она была раритетная. Таких больше не найти. Вот, ладно, все. Все, вроде все все написали, все зачитал. Поехали дальше. Далее у нас Джек Оранжевые Кеды. Да, они... Я надеюсь, они все-таки переименовали себя в Джек Оранжевые Кеды, потому что Губка Боб Квадратные Штаны звучит, и Джек Оранжевые Кеды тоже звучит охуительно. Насколько помню, девочка там поет. Читаю сопроводиловку. Группа Джек — это постоянные эксперименты на волнах панка и рок-н-ролла. Мозаика мелодий и образов, в которых каждый сможет увидеть себя. Ставим, слушаем Джек Оранжевые Кеды. Трек называется «Шанс». Город Москва, поехали!

Ох, умничка! Ох, молодец! Молодец! Срочно, срочно грузи своих треков на неформатку, ибо хочу еще послушать. И прям вот, наверное, возьму что-нибудь даже в программу в ближайшую, в миксер. Так, ладно, давайте что-нибудь читать. Давайте что-нибудь читать. Лерка ржет. Ну ведь не просрала же, ну это хорошо. Так, ладно, что там у нас? Олежек пишет: ура, девонька, ура, голосую за нее, крутота. Зухер, красава, респект, уважал. А я-то тут при чем? Я-то тут при чем? Нет, это все к Ваньку сегодня и вообще к фестивалю Revolution. Так, Юлька пишет: очень интересная группа, вкусный вокал, не раздражающий, приятное расщепление, динамично выстроены куплеты. Вот вошел профессионал с бумажкой, всех разлиновала, посчитала, разложила. Так, Боцман пишет: вокал у девочки хороший, но как-то не под такую музыку, подача не агрессивная. Ну, не знаю, в принципе, неплохо, неплохо. Генка пишет: тема не вставляет, но голос космос. Так, вот, отправили на почту. Сейчас, ребятушки, сейчас прям давайте, пока не забыл, сразу ее проверю. Вот же она, да, вижу. Сейчас скачаю сразу, чтобы, а то я могу забыть. Сохранить. Где у нас тут Revolution 4? Так, миксер, Revolution 4. Сохранить и сразу запихаю ее в плейлистик, в самый кончик. Так что мы сегодня группу «Двое в голове» будем слушать два раза. А они мне за это пришлют пузырь вискаря какого-нибудь вкусного. Так, вот, все, подсунул в самый финал. Мы ей прям завершим эфир сегодняшний. Так, читаем дальше. Олег просит срочно повторить песню, супер песню. Нет, сегодня мы работаем за вискарь. Сегодня работаем за вискарь. Повторять будем только «Двое в голове». Так, Юлька пишет: интересно послушать ее вокал в других жанрах. Возможно, он бы еще раскрылся. Ты знаешь, я вот помню, в прошлой программе мне понравилось. В этой программе мне понравилось. То есть, собственно, еще хочу песен. Джек, оранжевые кеды, грузите треки на неформатку. Возьму в какую-нибудь ближайшую программу. Так, Яков Николаевич пишет: хотел курить, но оказалось, что новая песня. Красиво, ор вообще изумительный. Вот, басисту респект, пишет Демьян. Родик, наш молдаванский друг, пишет: вот это вокал, где, блина, голосовать? Голосовать, блина, будем начинать завтра утром. Так, что там у нас? Дениска пишет: буду голосовать за кеды, поет хорошо, и я тоже захотел трунделя с губкой Боб. Я вас всех подсажу на эти величайшие. Знаете, у меня жена, она на меня все время орет, говорит: что за дерьмо, что за хрень. А тут мы как-то ночью как-то мы раз уже, оп, и включили телевизор, а там как раз шел губка Боб. И она со мной смотрела, не отрываясь. Это же вот абсолютно даунский мультик, но он настолько прикольно даунский, что понравилось. Вот, и теперь она тоже загорелась идеей, чтобы у меня были штаны с губкой Бубом. Так, что там у нас? Тёмка пишет: ритм-секция хорошая, немного отдает ГЗР, только по размашистей, только баса в ритмических акцентах не хватает, и паузы бы чуть-чуть четче подчеркнуть, бы чуть-чуть четче. Подчеркнуть. Ну, я не знаю, Тёмка, на вкус и цвет, как мы постоянно об этом говорим, это вкусовщина, как бы одному так нравится, другому так нравится. А третьему вот Олежек пишет: все на своих местах, круто, ребятки, зачет от меня, отличная песня, респектую. Вот, что там у нас еще? Серега пишет: Джек клевый, расщепило классно, Антохе зашло. Так, что тут? Генка пишет: тут бэк и нахрен не нужен. А там не бэк, там, по-моему, она сама и подпевает сама себе. Так, вот, Андрюха Колесников присоединяется. Молодец, умничка, кинул ссылочку. Сейчас у вас будет плюс. А, я в тот раз еще плюсанулся, так что я уже у вас. Что там у нас еще?
что там у вас еще? Губка Боб, недаунский мультик. Посмотри хотя бы 30 серий. Я посмотрел не 30, а 300 серий. Поверь мне, я фанат этого мультика. Он даунский насмерть просто. Но он настолько... как это? Сейчас я попробую. У меня нету вот этого красноречия родиковского. Он настолько гармонично передает мой внутренний мир, что в принципе можно мне сделать татуировку на спине губка зух. Вот. Так, не сметь обижать. А кто его? Его никто не обижает. Вы что, ребят? Я наоборот, говорят, трусы хочу себе такие. Мы в каком-то из прошлых революшенов эту тему сильно мусолили. Вот как раз, когда Джек у нас была. И я всем говорю, что если увидите, только вот не то, что мне кто-то... А, Ванька мне прислал ссылку, там такие, ну, они пидороватые, я такие не люблю, трусы в обтяжечку, такие лоснящиеся, и там, где член, нос, у губки, ну, как бы это пошло. Это... Я вот именно хочу такие вот семейники, стандартные, совдеповские, ну, чтобы они все были в губках-бобах. Вот если где-то увидите очень большой размер, высылайте мне. Буду прям благодарен несметно. Так, что там у нас еще? Кто ваш педагог по вокалу, спрашивает. Юль, ты сейчас у кого спросила? У меня педагог Зухер. Вот, и он меня слушает и пиздит часто прям по голове и всем тяжелым. Так, что там еще у нас? Так. Бэки все мои, кто интересовался. А, вот, все-таки две девочки. Или это одна девочка? Ну-ка, блин, Пеппер Мандарина. Как тебя зовут? Ну, не люблю я кликухи. Ну, давай по-человечески разговаривать. Так, что там еще у нас? Штаны или трусы? Трусы, ну, я их штанами называю, ну, которые как шорты. Так, одна я, вот, я же говорю, что одна она, только как зовут. Так, Натаха пишет, 18 лет назад были в моем доме такие семейные труселя с губкой, но небольшого размера, все уже износили. Вот, Настюха, сейчас я тебя срочно переподпишу, как тот козлик, который всех посчитал, а я Зухер, который всех подписал. Так, изменить никнейм, Настюха, Джек, оранжевые кеды. Вот. Все, теперь я тебя обозвал. Так. Что, едем дальше? Едем дальше. Далее у нас радио темного леса. Город Дмитров. Читаю сопроводиловку. Родилось из молчания радиоэфира. Они хотят нести музыку и слова, и энергетику, и радость, и любовь. Когда мир стоит на грани поэтической и музыкальной катастрофы, они хотят вмешаться. А еще они точно знают, все тайное однажды становится музыкой. Радио «Темного леса», Дмитров, трек называется «Матрица». Поехали!

сломал телефон. Я отключил интернет. Достал свой старый домофон и кучу классных кассет. Пишу стихи от руки, а не в заметках айпада.

ни одного человека. И это правда беда 21 века. Я ухожу в темноту гулять на детской площадке.

А итак, друзья, 22.11 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит от нас уже. Вот Боцман спрашивает, с Грушинского фестиваля песня-то. О, Грушинский фестиваль, ты еще не слышал. Вот завтра будет Грушинский фестиваль, а сегодня что? Ты... Нет, очень все хорошо, зря ты так подъебываешь. Мне понравилось. Так, что там у нас еще? Легкий недострой гитары придает ламповости. Юлька страшный человек. Мало того, что она, понимаешь, подбирает мысли на аккорды, она еще и недострой гитары слышит. Твою мать, все. Юль, ты знаешь, тебя скоро забанят везде и не будут пускать на концерты. Особенно на акустические, потому что по твоему лицу будет читаться, что вот у него третья струна перетянута. Фи, как можно играть? Как это можно играть? Так, прикостровое творчество, пишут мне в WhatsApp. Верни мне мой 2007-й. Да нормально все звучит, а что такого-то? Так, номер 5030 пишет, неплохо, вокальчик бы вначале выдвинуть. Но я говорю, я сегодня по сведению вообще не комментирую, потому что у меня очень помещение такое сейчас не заслуживает доверия. Могу брякнуть что-то, и окажется, что глупость сказал, потому что еще плохо у меня слышно. Вернее, слышно, но у меня тут эхо летает. Так, Антоха пишет песню про нашу действительность. Старик Яков переел красных таблеток, которые давал мне лысый негр в очках. А зачем ты их жрал? Это же свечки были ректальные, твою мать, Яшка. Ну, их не жрать надо было. Вот у меня попугай, поэтому и сдох. Так, Родик пишет, ого, своеобразно забираю срочно конфискацию с принудительным написанием новых песен. Так, что там еще? Генка кайфово пишет, заслушался, взгрустнул. У вас, кстати, снег там растаял или у вас он еще и не начинал таять? Ну-ка, расскажи. Так, Юлька пишет, бэк в октаву интересно. Очень неплохо зашло у нас Олегу в Москву. Так, что там еще? Натаха пишет, гуд. А свести еще по-человечески вообще супер, но для революшена такие песни не пойдут. Следила за радиоточкой, как они в прошлом году фестивалили на революшене. Там нужны веселые песняги, над которыми думать много не надо. Вот. Так, что там еще? Пощадите, это последствия преподавания. Нет, все, Юль, ты в черном списке. Ты в черном списке. Тебе надо, знаешь как, ходить на концерты, вот эти, как фестиваль масок-то, где он, в Венеции, да, по-моему, проходит. Вот в какой-нибудь маске красивой, чтобы никто твоего лица не видел. Потому что как только... Вот представляешь, вот артист играет, выкладывается, всю душу вкладывает. Тут лажанул где-то нотку, спел неправильно. Тут еще гитара недострой, и все. А у Юльки-то все на лице написано. И человек пошел прямо посреди концерта, встал, разбил гитару и застрелился к чертовой матери. Вот, так... Что там у нас? Вовчик пишет, сведение такое, потому что писали все вместе и разом. А так вот и пишем. А при чем тут как пишете и как сводите? Это же абсолютно разный процесс. Писать можно 20 минут, а сводить можно годами. Я по себе знаю, я свои песни никогда сам не свожу, потому что это превращается в вечный процесс перезаписи. Вот. Так, ты «Матрицу» не смотрел, походу, пишут мне. Темнота тульская, от «Матрицы» отключаются красными таблетками от негра в очках. Нет, Яков Николаевич, это ты так думаешь? Это в твоей «Матрице» ты видел негра с красными очками и голубыми таблетками. Вот, а в моей «Матрице» это был не негр, а китаец. Вот, и приносил он мне не таблетки, а ректальные свечи. Вот, так что... Просто у нас разная матрица. Ветер, но уже без снега. Ну, Ген, я надеюсь, что у вас уже скоро будет тепло. У нас пока осень, но уже солнышко так выглядывает. Я, кстати, сегодня фонтан закончил. Все, я красавел. Я прям такой красочный мерзавец. Провел туда свет, фонарики, все, красота. Накидали сегодня туда стеклянных камней огромных. Разорились. На рубль набрали, сходили. Так, ладно. Что там у нас еще?
Что там у нас еще? Антоха пишет, про вокал я писал к предыдущей песне. А, ну, у меня сейчас же, видишь, я не разделяю ссылками, что звучит сейчас тот-то и тот-то, потому что они же у нас на сайте их нету. Вот, может быть, я пролистал. Так, Юлька пишет, неправда, у меня очень приятное лицо. А я не говорю, что у тебя лицо страшное. Нет, ты же неправильно поняла. Я говорю, что когда ты будешь слышать, что артист лажанул, по твоему лицу это можно будет прочитать. Я вот вообще ни грамма не говорил про то, какое лицо у тебя, приятное или неприятное. Все люди приятные, особенно когда они улыбаются. Вот чем больше они и шире улыбаются, это вообще... А особенно милота, когда двух передних зубов нету. Это прям вот вообще красота. Но надо шире улыбаться, шире. Так, ладно. Что там у нас еще? Потянула вас песняга на фармацевтику. Ладно. Так, Ванек пишет, в этом году изменили систему голосования. Вот, про Revolution. Ладно, поехали дальше. Дальше у нас... Кто? Группа Угли. Вот их у нас на сайте много, прям, да. Город Сергиев Посад. Читаю сопроводиловку. Основаны в начале 2000-х в подмосковном Сергиевом Посаде. Сперва команда играла классический русский рок, затем стала внедрять другие стили, панк, альтернатива, фолк-рок, психоделика. Несколько лет треки Углей были в ротации независимого американского интернет-радио It's All About Music. В англоязычном варианте группа называется Ugly Band. Ужасно уродливый. Такая вот игра слов. А сейчас выйдут уроды и споют нам. Споют нам по-русски. Ну, это америкосы так говорили. Так, в 12-14 годах группа приняла участие в проекте Шумова, Лепницкого и Троицкого «Белый альбом». Треки Углей были включены в сборники «Underground». Так, ну вот это нам вообще ни к чему. Все, давайте ставить слушать. Итак, группа Угли, трек называется «Противоположности», город Сергиев Посад. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте, не забывайте.

Итак, друзья, это были у нас угли противоположности. Ну и, собственно, песня также и прозвучала противоположно. Олежек пишет: начали с джаза и в припеве бахнули. Круто, зачет, прям необычно и приятно удивили. Так, вернемся все-таки к началам. К началам комментариев. Где там у нас все закончилось? Тырин-тын-тырин-тырин-тын-тын. Вот же. Зацени свой шедевр во дворе под названием «Фонтан». Олежек, ты про что сейчас? Я знаю свой шедевр во дворе под названием «Фонтан». Он прям офигенен, офигенен. Так, вот, Володя пишет: вот сейчас очень интересно все звучит, кайф. Родик пишет: конфискую, суперское оформление. Классные переходы, Натаха пишет. Антоха написал: неплохо, милота с панком звучит интересно. Вот как этот стиль называется. Это милота с панком. Это милые панки. Милые, добрые, родные такие все, улыбаются. Вот. Иракезы такие все разноцветные, в розовых оттенках. Так, ладно. Родик пишет: как скачать этих великих людей, офигенчих же. Ребята, а что вы не кидаете действительно ссылки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то сайты? Это же не возбраняется, это приветствуется. Это же надо, чтобы люди раз зашли и сразу и добавились, и послушали еще. Вот. Так, Яков Старик пишет: прям для фильма «Тарантино». Проходящая мимо жена сказала: какое-то говно слушает чукотская песня. Что вижу, то пою, а где волынка и бонги? Где волынка и бонги? Бонги с волынкой не сочетаются. Вот, Мира, привет! Привет тебе! Пишет: очень классная песня. И да, перескоки из огня да в полымя. И вообще привет посаду, 3 года там жила. Ну вот, Дашка, привет, молодец, что заглянул на огонек. Так, пил и тупил. Отличные слова, в двух словах весь смысл сокрыт. Крутой трек. Так вот, за этот трек тоже голосану. Демьян пишет: очень нравится. Вопрос: как вживую это вы исполните? Если так же прекрасно, то замечательно. И с вертушкой отличная идея, привет соседям. А чё нет-то? Да ну ладно, ну когда команда сыгранная, то хоть в трех, хоть в четырех темпах можно играть. Главное же что? Главное репетировать. И причем без дирижера. Вот я всегда считал, ну, мне обычно хватало барабанщика, который занимается ритмом. Он отстукивает начало, и поехали, и дальше. Держитесь ритма, смотрите в ноты. Нахрена нам дирижер? Вот, ладно. Что там дальше? Что там дальше? А дебил, оказывается, Михаил. Вот это поворот. У нас есть хоть один Мишаня в чате? Сейчас он будет плеваться. Так, Витос пишет: хорошая песня, мне понравилась. Генка пишет: честно, не понял. Ксюхе тоже вот не зашло что-то. Что там еще у нас? Industrial решили Шварцтаг на себя, конечно, ссылочку кинуть. Так я же говорю, а что вы стесняетесь-то? Кидайте. Вот я сейчас прям у вас у Шварцтагов плюс один добавился. Так, что там у нас? Друзья, кто у нас там? Макс, да вот добавляю тебя. Все. Вот прям родственники могу галочку поставить. Могу поставить галочку родственники. Так, что там у нас? Женек вот кинул ссылочку на угли. А, по-моему, я у вас уже, нет? Ну-ка, да. Я уже у вас. Так, что там у нас еще? А, хвастайся фонтанчиком. Ну, слушай, я его... знаешь, как завтра солнышко будет? Я же туда накидал стекляшек красивых. Он журчит, переливается, все по стекляшечкам. И вот будет завтра солнышко, я его, конечно же, отщелкаю, конечно же, буду хвастаться. А, я вам завтра вечером и похвастаюсь. Мы же будем, что тут, вечерять? 8 вечера-то. Будем вечерять, вот я вам и покажу всем. Так. Что там у нас? Разножанровость. Музыканты-экспериментаторы. Так. Где тут уже добраться? Вот, я имел в виду Бекки-барышни. Ребят, киньте ссылку на вас. Киньте ссылку на вас. В конторе есть все ссылки на группы.

ссылки на группы. Все, я уже, я запутался. Я запутался. Так, WhatsApp, что там мне написали? Miles Elon. А я, по-моему, у вас тоже уже есть. Ну-ка. А, нет, нету. Все, у вас тоже плюс один. Все, други и подруги. И тоже, друзья, давайте добавляйтесь, друзья, не стесняйтесь. Так, ну и что, едем дальше. Спрашивают, брать ли завтра бухло. Ребят, ну смотрите, я... Давайте я расскажу все, вот сейчас мы программу отпрограммим, потому что это все-таки не касается неформатного радио, это касается меня лично. Сейчас мы программу закончим, и я в конце все расскажу. Так, что там у нас есть? Дальше у нас группа Юва. Группа Юва, город Пушкино, читаю сопроводиловку. Самая романтичная группа с битбоксом. А, сейчас Яша будет плеваться. Сейчас старик Яков будет плеваться. Коллектив сформировал оригинальное звучание, сочетая в своем творчестве романтичные тексты, роковые рифы, битбокс и фолковую скрипку. Выпустили макси-сингл, постоянно участвуют в социальных и благотворительных проектах. Собственно, ставим, слушаем. Группа Юва, «Сюрпризы жизни» называется трек. Поехали, ну а вы комментируйте. Комментируйте, поехали.

Ну да, я вот в прошлый раз, ребят, ну не ругал, а советовал, что битбоксеру вашему надо, конечно, примочечку, которая басит. Которая басит, потому что уж очень звуки такие прям это пш-пш-пш-пш, слишком... слишком, я не знаю, как назвать. Короче, низов не хватает, прям очень не хватает. А так прикольно. Прикольно, ну вот в записи. Ну опять же, я думаю, это виновато мое помещение. Как-то вот каши много. Ну, опять же, боюсь сейчас зря обидеть ребят, потому что, скорее всего, наверное, у меня тут все скачет. Так, Натаха пишет: очень круто, мне нравится. Настюха пишет, что вообще нет, вообще нет, не похожи девочки, не похожи, не похожи совсем. Так, Олежек пишет: очень хорошая песня, беру, а там дудочка вроде проскочила или меня поглючила. Ну, что-то там, да, было такое пиликающее, ну, скорее всего, клавиши. Так, Антоха пишет: сегодня девушки жгут, песня норм. Так, Володь пишет: очень все это странно, очень, очень, что тебе там все странно, Володь, ну, что тебе все там странно, звук странный, да, вот битбоксера я бы, конечно, звук ему надо пониже, и тогда он будет сочнее звучать, прям вот он будет приятно звучать, а сейчас он как-то прям вот ухо режет. Так, вот человек 0174 пишет: очень странно, но очень интересно. И антифак. Смайлик антифак. Так, что там у нас еще? Родик написал: музыка хорошо, вокал хорошо, слова не буду нудеть, простите. Простите, не буду нудеть. Так, Витос проголосует за. Витос проголосует за. Олежек что-то пишет: вот хоть один человек меня сейчас понимает. А, это вы сидите два дежурных в классе, да? Так, Олег идет стулья переворачивать, Генка идет подметать. Полы будете мыть по очереди. Вот, кто будет мыть доску? Вы определились, кто доску будет мыть сегодня? Так, Дашка пишет: монотонно чуть было, хотя кто бы говорил. Эй, сказал Бетховен. Это да-да-да-да-да. Ладно, мелодия прикольная пишет. Мелодия прикольная. Ну и, собственно, все, комменты кончились по теме. Дальше пошло общалово, я смотрю, да. Молодцы. Итак, друзья, что же дальше будет? Еще раз повторю, говорил это в начале эфира, сейчас прям вот разжую. Для добропорядочных и не очень. Короче, завтра утром на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Извиняюсь, забыл приклеить запись эфира к прошлому отбору. Вот тоже приклею запись того эфира. Появится запись этого эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за всех, кто понравился. За всех, кто понравился. Вам обязательно напишут какие-нибудь мудаки во ВКонтакте и предложат за не очень большие деньги. Вам победить в этом голосовании. Не ведитесь на эту хуйню. Это уже за 15 лет мы научились отслеживать, вычислять. Будем позорить нещадно и бить ногами. Вот, если есть желание куда-то вкладывать бабки. А, кстати, по поводу вкладывать бабки. Ребятушки, кто уже на неформатке, 21 число. Скоро конец месяца. У нас скоро июнь начнется. Вот, успеете в резиденты добавиться. Успеете добавиться в резиденты, потому что я сегодня оплатил серваки. И, собственно, сосемс. Вот, ладно. Что там? На чем я закончил? Вот, не ведитесь, потому что это все вычисляется очень быстро. Давайте голосовать честно. Я считаю, что достойные группы, они без всякого голосования будут достойны. Понятно, что это битва фан-клубов сейчас будет. Ну, как бы работа с фанатами — это тоже работа. И, собственно, кто с ними работает, тот и в горе. Не ленитесь работать со своей аудиторией. Что еще? Что я забыл сказать? Ну-ка напомните мне, что я забыл сказать.
Вроде все сказал. Я стопочку бахнул, мне прям похорошело. Я яблочками запахло опять у меня. Давайте я еще одну всажу, чтобы прям было хорошо. Пусть вот эти вот дежурные, два дежурных у нас сегодня по классу, пусть они мне завидуют, им на работе нельзя. Вот, и про голосовалку сказал, про запись эфира сказал, про вторую запись извинился. Пламя костра, вискарь с ребят, это да, пришлют, куда денутся. И все. И, собственно, все. Завтра все, заканчиваем с неформаткой. Заканчиваем с неформаткой. Теперь чисто про завтра. Я обещал объяснить, что будет завтра-то, да? Завтра это вообще никаким местом к неформатному радио не относится. Вот, будем делать такой онлайник посиделки, да? Посидим, повечераем. Кто захочет бухать, конечно же, берите бухло. Я буду пойло маскировать под чат, чтобы не забанил YouTube. Не буду петь песни с матом, буду заменять слова, собственно, аналогичные, звездец, чудак и так далее, да? Вот, как бы будем максимально толерантны к YouTube, потому что банят суки безбожно. Вот, начнем в 8 вечера. Ну, часик-полтора, я думаю, посидим. Поэтому, если кто-то захочет побухать, то ради бога. Собственно, кто, чтобы не просрать, добавьтесь в группу Зухера Компания, там колокольчик нажмите, и вас предупредят, что началась трансляция. Вроде все сказал. Ну, давайте еще, кто что, кому что не сказал, пока ставим пламя костра, двое в голове, прям свежак-свежак, ребята сказали. Поехали, и после них, если что-то кому-то непонятно, еще дообъясню и будем завершаться.

Ну вот, друзья, собственно, сегодняшняя программа подошла к концу. Дальше все, кому не интересно, что будет завтра, можете нахрен отключаться. Дальше все касается сугубо, как это, целевой аудитории, да? Вот. Пишет вот Антоха, можно же в Дискорде завтра сделать. Нет, там знаешь как, там я буду делать стрим через рестример. И там нету, там подключен дискордовский чат. Можно будет писать в Дискорд мне, да? Будет одновременно трансляция в Фейсбук, в Одноклассники, во ВКонтакт, на Ютуб. Вот, но Ютуб, он, сука, банит. То есть вот когда вы меня с днюхой начали, помните, утром поздравлять, я вам песенку записал, я там не матерился, не ругался, я просто сказал, что буду много бухать. Вот, сегодня после программы. И Ютуб этот ролик прям тынц рубанули, комментировать запретили. Короче, такая вот хрень. И поэтому я завтра буду вести себя предельно аккуратно, да. Налью коньяк в чашку с чаем, вот, и буду заедать, понимаешь, коньяк чем-нибудь, что там, чем чай обычно закусывают, печеньками. Вот, это вот чисто в этом плане. Так что, как-то так. Вот, по пятницам сделать онлайн... Ну, ты знаешь, как тебе сказать, ну, во-первых... Не всегда же возможно. Во-вторых, ну, мне хочется уже попробовать это дело. Потому что, знаете, как раньше я мог, там деньги кончились, куда-то съездить, квартирничек сыграть, там где-то в переходе поиграть. А потом нам запретили в переходах играть. А сейчас вообще карантин, сейчас вообще все запретили. Поэтому что, ну, остается только онлайн. А много спрашивают же, где Зухер, куда пропал, почему не ездишь к нам, почему к нам не ездишь попеть. Ну вот, вот такая вот хрень. Поэтому как раз возможность такая собраться всем, попеть песен. Понятно, что без ансамбля, один, бля, самбля, ну, хоть как-то, где-то под гитарку, где-то лупер поможет, я думаю, интересно, посидим. Вот, что там еще у нас? Вроде все рассказал, давайте еще разок чпокнемся, я яблоковку тут дочпокиваю. Вкуснота, вкуснотища. Вот, но единственное, что советую сразу запаситесь или наушниками, или нормальными колонками, потому что, ну, через телефон, понятно, будет слышно говно. Так, вроде звук попробовал, вроде ничего звучит. Вроде ничего звучит, но завтра заодно все и опробуем. Так, все, други, подруги, давайте уже будем заканчивать на сегодня, потому что у меня сейчас еще куча туева куча дел, сейчас надо выложить все эфиры, надо Олежиком заняться, сейчас вот всю ночь будем его релизить, вот, и, собственно, услышимся завтра еще кину видюху пригласительную в сетку, в Одноклассники, во ВКонтакты, и там я вам и похвастаюсь фонтанчиком, да, вот, и всех приглашу еще раз, кто не успел. Все, ребят, всем счастливо, всем пока. С кем-то завтра услышимся, с кем-то не услышимся. После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1972 году в Пасадене, Калифорния, два братана решили создать группу Эдвард и Алекс Ван Хален. Позвали вокалиста Дэвида Лерота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и поляк. Ребят взял под свое крыло Джин Симмонс, этот дракоша из Кисов, кто не знает. Но демо полностью провалилось. В 77-м Warner Brothers взялись за Ван Хален. И уже в 78-м году первая же пластинка заняла 12-е место в Билборд. Через 3 месяца альбом получает статус золотого, а еще через 3 платинового. 10 миллионов копий! Вот тебе и детишки иммигрантов. Это же американская мечта в действии. В этом же году гитарист группы Эдди Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом. А мы заслушаем хитяру с 6-го альбома 1984 года, песенку «Jump». Песняк из первой части «Назад в будущее». Ван Хален, «Jump».

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

экраны молчат, только стрелки черные стучат и стучат. Но как же так случилось, мышь моя, мышь, что я еще не сплю и ты еще не спишь? Всю жизнь играли, а все при своих. Вылезай, покурим одну на двоих.

Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой.

как на старой картине с пузырящейся краской. На дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку. Сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрит с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы у меня такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет –

Когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною. И, в общем-то, уже не ждал. Хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя. Я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

нашей встречи, хоть и по щеке слеза. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышит сейчас,

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Белла занималась тем, что продавала на рынке искусственные цветы, сделанные из целлулоида. Жутко горючий материал. Заготовленные на продажу цветы мгновенно вспыхнули, когда Джанго неловко повернул подсвечник. Буквально через несколько минут пылал весь уже табор. Ценой сильнейших ожогов им удалось вырваться из огня. Особенно пострадала его левая рука. Фактически двигались лишь два пальца, указательный и безымянный. На полгода Джанго был прикован к койке. А его музыкальная карьера оказалась вообще под угрозой. В виде его страдания брат принес гитару. И через некоторое время молодой гитарист с помощью длительных болезненных упражнений, вопреки всем ожиданиям, смог преодолеть увечья, попутно разработав собственную технику игры. А гитаристом был Джанго Рейнхардт.

Рейнхард родился 23 января 2010 года. Основатель стиля джаз-мануш или цыганский джаз. В среде джазменов его называли «Великий Джанго». Прозвище Рейнхарда «Джанго» на цыганском языке означает «я проснулся». Цыган, не знающего ни нотной грамоты, не ходившего в школу, всему научила жизнь и его талант. Гений, до конца жизни боявшийся привидений. Он не мог бороться со своей неодолимой тягой к картам и рулетке. И при этом хорошо играл во все игры от пинбола до пула. Он обожал кино, особенно голливудские гангстерские фильмы, позаимствовав из них моду на широкополые шляпы на бекрень, так, чтобы поля закрывали один глаз. У него была даже ручная обезьянка. Но, конечно, главнее всего

Джанго начинает играть, и слушатель мгновенно оказывается в плену колдовской магии и цыганской страсти, помноженных на виртуозное владение инструментом и блестящий дар импровизации. Как-то Рейнхард сыграл для Андреа Сеговии небольшую джазовую интерлюдию. Когда Джанго закончил, Сеговия, заинтересовавшись вещью, спросил ее ноты. Джанго улыбнулся, пожал плечами и сказал: «Это была, чувак, просто импровизация». «Легенда. Это плоть на костях выдумки», — говорили о нем. Джанго Рейнхард скончался 16 мая 1953 года в возрасте 43 лет. Он сделал для гитары больше, чем кто-либо в джазе. Его стиль игры был не похож ни на один другой. Благодаря ему

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

Звезды стрепались, выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются будто. А виноват-то во всем я.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

услышу тебя, если ты за спиной. Я узнаю тебя среди тысяч в толпе, но теряю тебя в скучных дней череде. Вновь застигнет весна всех влюбленных врасплох, приоткроет зима

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

здорово. В красках улицы и дома. В нашем городе притаился покой. Он устал, и его не трогают. Все махнули рукой. Время

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чё это там они топают там? Ритм энд блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок – качаться, а ролл – перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. Из 12 апреля 54 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Ну где ты, мое солнышко, когда заглянешь в гости? У меня есть все, что нужно, и даже для гостей. Тапки мы возьмем, гитару посидим на лавке. А курочка по зернышку, где ты, мое солнышко?

ты. Мне-то ничего, мне-то хорошо. Мой пятый не дошел. Еще сплошная пустота, глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять. Я

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.